0: Часов вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 41 минута. Доброй ночи.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Выяснилось, что в России второй год подряд падают продажи шоколада. Шоколад перестал быть товаром для импульсивных, импульсных вот, покупок. И россияне на этой категории сейчас экономят прежде всего. Россияне, но не дети. У них там своя национальность какая-то детская. Короче, но при этом продажи антидепрессантов в России выросли вдвое. Мы это тоже уже много раз обсуждали. Да? Что, ну, и эксперты связывают это с ростом доступности психиатрической помощи, с улучшением методов диагностики и так далее. Ну, вообще, это как бы мировой тренд ухудшения психического здоровья. Но всегда вот шоколад считался лучшим антидепрессантом. Всегда это нам говорили, писали. И вот здесь, получается, эти шоколад продажи падают, вырастают антидепрессанты. Так может быть, как-то...
4: Антидепрессанты добавляют в шоколад или что?
3: Нет.
4: Или выписывают шоколад?
5: Но шоколад — это антидепрессант в моменте, знаешь, что называется.
3: В моменте?
5: Да.
3: Не работает так, да?
5: На дальнейшее.
3: То есть шоколадка не помогает.
6: Это скоро на остальные антидепрессанты естественные тоже начнется спад.
3: Да.
5: Да. На какие это?
6: Ну как на какие, Надежда?
3: Вот уже, понимаешь...
6: Как вы думаете, на какие?
3: Сексологи уже говорят, вот присоединяются к этому обсуждению, говорят, что принимайте хотя бы душ вместе.
6: Чего?
4: С шоколадом?
3: Хотя бы душ. Нет, вместе друг с другом.
6: Ну, у всех же есть такого размера ванные комнаты, чтобы вместе там
3: запихиваться. Ну, душевая кабина, уж как-нибудь влезете?
4: Ну, мне кажется, всегда. Там быстрее поссорятся парочки.
5: Почему не влезете?
3: Почему не влезете? Давайте проверим.
6: Смотря какой комплекции.
4: Давайте вместе всем шоу душ примем. Что еще теперь делать?
3: Вот, это именно помогает снижать стресс, укрепляет отношения даже получше основного мероприятия.
6: И воды экономии.
3: Вот.
1: Лучшие моменты

0: Катапульта.
1: Катапульта на бис.
2: Информация на правах рекламы.
0: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
0: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.
3: О,

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем
4: утреннее шоу на Радио 2.

0: Доброе утро, 7.05 в Екатеринбурге, ребята, всех с Днем Радио, 7 мая, а мы не в студии сегодня, где мы сегодня находимся?
1: О, ребята, сегодня мы находимся в самом большом open space, который видела, мне кажется, наша страна, это просто уникальное помещение. Это офис компании Simoland.
2: И боже, мы в самом сердце.
0: Я тут первый раз, честно скажу, тут просто нереальные
1: красоты.
0: Да.
1: Я так, пока шел, заметил, да, несколько, во-первых, подразделений, которые работают в отдельных локациях. Там свои у них и тренажеры, у них тут всякие развлекухи, у каждого по-своему оформлены на рабочее место. Ребят пока еще на работе нет, а мы тут как добрые феи.
2: А во сколько они приходят?
1: Они, я думаю, там придут в начале уже 9-го, начнут прибывать.
0: С 9 ребята. Рабочий день, да, но скоро начнут прибывать.
1: Поэтому
2: очень
1: те, кто работает в Симоленде, ребят, мы вас ждем уже на работе, на основной площадке, там, где у вас центральная сцена, там, где у вас амфитеатр, купол вот такой прекрасный находится. Второе, если вы еще не работаете в Симоленде, но очень хотите повидаться с катапультой, есть возможность очень быстро устроиться за утро.
0: Экспресс-собеседовать. Мы будем принимать.
1: Почему бы и нет?
0: Строгая приемная комиссия.
1: В общем, сегодня у нас уникальный эфир, посвященный Дню Радио, и мы очень рады с таким большим коллективом его встретить. У нас еще так массово День Радио на пилоте не встречался, если честно.
2: Никогда так масштабно, так красиво, так вообще. Мы ждем всех слушателей. Правда?
1: Ну и, конечно, просыпаемся. Сегодня обещают нормальный теплый день, обещают опять
2: такой
1: выше плюс 20. Поэтому те, кто будет сегодня передвигаться, не забываем СПФом мазать лысину. Ну и, конечно...
0: Ты про себя сейчас сказал.
1: А, да, я, конечно, ты что?
0: Давай,
1: ну
0: намазывай.
1: И, конечно, всем доброго утра. Катапульта до 11 утра здесь.

0: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside. Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
8: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
9: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
8: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье.
10: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
11: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.
2: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
3: Доброе утро, 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и сейчас будет афиша. Ну, конечно, мероприятия, которые посвящены Дню радио, я расскажу немножко об этом. Сегодня День радио, и обычно этот праздник широко отмечают даже не радийщики, не те, кто на радио работают, а студенты радиофака. Вчера уже помыли Попова, была пенная вечеринка.
4: Да, погода серьезно. Хорошая была. Да.
5: Почему вот, он, Попов... а не я?
3: Попов чистый, в центре города стоит, аж блестит.
5: Да при том мы с ним соседи.
3: Так вот, и вы, если будете в центре сегодня гулять, и погулять сегодня обязательно надо, классная погода, приходите в центре города, Плотинка и все, что тут рядом у нас, Попов и Почтамт рядом там. Приходите, погуляйте, проверьте. И, кстати, у радищиков сегодня... У радиофака у них будет большой праздник, если вы там учились, если хоть как-то причастны, там будет открытие памятной таблички группы Агата Кристи. О, там да. У них они делают свой квест, типа там Попов в бутылке.
4: Я удивился, что, оказывается, зародилась группа именно вот в стенах этого университета.
3: Да, они, кстати, на радиофаке именно ребята вот Агата
4: Кристи. Да, изначально называлась, по-моему, что-то РТФУПИ.
3: Да.
5: Там очень активно все было.
3: Очень свой фестиваль там будет, ну и так далее. Вообще сегодня, да, конечно, можно больше гулять. И пешеходная экскурсия сегодня будет, она называется «От обжорного ряда к Хлебной площади». Ой. Или «Екатеринбургский Санкт-Петербург». Вот такая экскурсия. Это от команды Музея истории Екатеринбурга. Надо записаться желательно. Вот остались ли там места, не знаю, но для прогулки сегодня идеальная погода. В Синара Арт сегодня экскурсия по выставке «Здравствуй, детство». Хочется впасть в него.
4: Чтоб заиграла, вот. Но в одном месте.
3: Заиграла. А еще сегодня в гастромоле главные тоже вот прогуляться до этого места. Прекрасная идея. Там помощник художественного руководителя «Урал-балет» Богдан Королёк и хореограф Ольга Цветкова будут рассказывать, как рождается балет, вот от первой буквально идеи до премьеры. Тоже это безумно интересно. Так что приходите, хорошо проводите время и, главное, гуляйте с хорошим настроением.
4: Слушайте, а у меня вчера все соцсети бомбило от того, что Канье Уэст в Грузию с концертом приезжает.
3: Ты купил билеты?
4: Нет. А самое смешное, что все спрашивают, а он будет «Седую ночь» на английском.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама.
14: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
15: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
16: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
17: Клиники Native. 2 года.
18: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
17: Клиника Native. Екатеринбург, Азина, 25.
18: Телефон 343-77-00.
17: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Строим новое.
20: Ремонтируем любимое.
19: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
21: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи – оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
21: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
10: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
13: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7.23 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет О'Регинес. Санек Морозов сегодня на посту, но немножко на другом. Но все равно будет рассказывать, что происходит в городе.
2: А я бы, если честно, вот променял бы крышу на такой офис. Чем мне? А то вечно стоишь там, то дождь идет, то еще что-нибудь. Вот. Что касается движения, мы подальше, конечно, от всех городских пробок, но начнем все равно с Кольцова. Значит, на развязке Кольцовской, пока только-только все начинается, пока народ начинает ехать, уже на базовом народ встал. От светофора до Синих Камней, то есть перед светофором пробка начинается после парка Маяковского, стоять придется. Плотный сегодня будет трафик. Огромная просьба, друзья, выезжайте, если вам в этот участок надо, либо надо в сторону Тюмени, либо в сторону Жибайки. Надо выезжать раньше, то есть до 7 утра желательно этот участок проехать, потому что буквально там в 7.10, в 7.15 уже все. Что касается движения с ЖБИ, на втором мосту тоже ажиотаж, и будет уже жестко видно со стороны Егоршинского. Что касается движения на Восточной, тут у нас народ добавился в районе Декабристов со стороны Куйбышева. Опять Уралмаш не спит. С самого утра у нас там машиностроители, Кировградская, Победы, конечно, Бакинских комиссаров после Белой башни в направлении Шевской. С затруднениями в движении уже отдаленные районы, Широкая речка просыпается раньше всех, потому что вот Академ еще только-только начинает двигаться в районе Краснолесья под Игенино. УНЦ еще пока спит, а Широкая речка уже в районе Хрустальногорска и Тенистой вовсю проснулась и двигается плотно. Серафима, Дерябная, Шаумяна. Затруднения, особенно со стороны Белореченской, и потихоньку начинает просыпаться Московская горка. Так что, ребята, встаем пораньше, выезжаем и соблюдаем правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинос. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинос. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regines в Екатеринбурге. На Гурзовской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Comfort 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regines и на сайте regines-havail.ru.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «G-Group». Друзья, вы можете дозвониться по телефону 237-104, где бы мы ни находились. «Встречка» у нас выходит в прямом эфире. Мы разговариваем об автомобилях. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Доброе утро, Виктор зовут.
2: Приветствую, Виктор, слушаю тебя.
3: Слышали, да, что на днях территория ветра на контролерах открылась?
2: Так.
3: Парк. Вот. Вчера приехал с работы в районе 6, там до 9 часов где-то такие пробки жуткие творились. Дорога узкая, то есть вдвоем тяжеловато разъехаться. Бросают машину на обочины с двух сторон, то есть там вообще трэш творился. Поэтому любителей поставить в пробки милости прошу. Ждем вас сегодня на повторение вчерашнего.
2: Слушай, а там бросают, как бы, знаки не установлены разве?
3: Нет, знаков нет, ничего нет. У нас вообще такой угол, как бы, заброшенный, грубо говоря.
2: Был.
3: Да, и мусор заводят все. Да, сейчас у нас оживление такое прям небывалое.
2: Ясненько. Ну что, спасибо тебе, что справку дал. Благодарю. Тебе хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Кто на связи у нас? Алло.
4: Саш, доброе утро. Александр.
2: Слушаю тебя, Саша.
4: По поводу, ты говоришь, знаков нет. Знаки стоят на ламе на сидеряка, допустим. С обоих сторон машины брошены. И по барабану. Вот сколько я езжу на КамАЗе везде, вот, по городу мусор забираю. Везде, где стоят знаки, остановка заключена, везде натыканы машины.
2: Ой, а еще какая интересная тема с этими закрывашками на номера. Тряпочки весят, бумажки приклеивают, визитки оставляют.
4: Сейчас пока я не видел, чтобы закрывали, они просто в наглую ставят.
2: Ну, видимо, не прилетало штрафов. У меня просто так вот знакомый оставлял автомобиль, по-моему. Да, на мамина сибиряка возле черного тюльпана. Оставлял машину что-то в течение месяца в офис, приезжал на работу. 22 тысячи штрафа получил человек. Ну, как бы, ребят, как бы хотите, пожалуйста, что там вам каждый день будет паркон выписывать, нефиг делать.
4: Я один раз на Радищево приехал на КамАЗе, документы на обладание. Буквально оставил, ну, на минут 7. И штраф пришел.
2: Ну, ты на Радищево, на КамАЗе.
4: Ну, а что делать?
2: Ладно, хоть в торговый центр не зарулил.
4: Ну, да. По поводу пробок, вот в сторону Тюмени, как говоришь, там пробки. Я вот езжу в этот Белоярку, ну, там рейс мусора, допустим, увожу. С Малобрусян до конца Белоярки час 40, час 30 добираешься. Там вот эти три светофора, они так тормозят, вот здесь поток, это вообще конец. Всю Белоярку ползут друг за другом.
2: А в обход-то не ездишь?
4: А там в обход пока что-то закрыто, по-моему.
2: Ну, доделают, потерпи немножко. Спасибо тебе большое, Саш, за звонок. Хорошего дня. Еще успеем один принять. 237-104. Кто на связи? Алло.
5: Доброе утро. Меня зовут Василий.
2: Привет, Василий. Слушаю тебя.
5: Александр, я хочу с помощью этого радио обратиться ко всем родителям. Уважаемые родители, скоро летние каникулы. Пожалуйста, проведите беседу со своими детьми по поводу безопасности на дорогах. Ну, потому что дети – это что-то такое невероятное. Мы вчера с супругой ехали по Ильича в сторону Восстания. И вот перекресток Ильича Победы, ну, знаешь, он довольно-таки оживленный,
2: да,
5: перекресток.
2: Конечно.
5: Вот, мы ехали, лишь на зеленый сигнал светофора. И вот перед нами, буквально в метре от нас, от капота, пробежал ребенок по трамвайным линиям, прямо он нес на трамвай. И вот просто чудом не произошло трагедии. Мы очень с супругой испугались. Поэтому, уважаемые родители, проведите беседу с детьми. Так нельзя.
2: Ну и надо отметить для водителей, пожалуйста, сейчас действительно жара, пешеходы, люди разные, так же, как и водители. Жара по-разному на всех влияет, дети тоже везде появляются, каникулы начнутся. Все должны быть очень внимательны, потому что я тоже наблюдаю автомобилистов, которые без башки гоняют возле остановок. Там ведь люди ходят, и дети выбегают, как ты правильно заметил. А провести беседу с детьми надо вообще ее постоянно проводить. Не только в зависимости там от каникул. Потому что некоторые дети даже не понимают, куда надо посмотреть. забывают все подряд, несутся. Ну и задача, конечно, обезопасить все это дело. Ну а водителям надо просто снижать скорость. Ребят, есть участки, на которых реально лучше 2-3 минуты потратить, вообще лучше постоять. Спасибо тебе большое.
5: И пешеходы у нас тоже хороши. На красный свет шуруют, как в добрым утром.
2: О, ну слушай, и я видел, как бабушки с внуками переходят улицу Малышева в неположенном месте через две пробки и две сплошных. Так что, ну все, спасибо тебе большое за звонок. Еще успеем даже один звонок принять. 237-104. Друзья, мы вообще об автомобилях на самом деле еще говорим. Поэтому, если хотите обсудить какую-то конкретную машину, да, пожалуйста, можете свое мнение высказать. Раз у нас такая еще остросоциальная рубрика, я хотел вот по мотивам того, что происходит вообще в стране, напомнить. На улицах появилось огромное количество двухколесного транспорта. Пожалуйста, и мотоциклисты, электросамокатчики, владельцы собственных индивидуальных транспортных средств, велосипедисты, пешеходы и автомобилисты. Максимально внимательны будьте. В такую погоду. Ну, действительно, голова кипит у многих. Кто на связи?
6: Алло. Голова.
2: Алло.
6: Алло.
2: Да, ты в эфире, говори.
6: Здравствуйте. Подскажи, Александр, пожалуйста, по машине XC60.
2: XC? Volvo XC60? Я правильно понял?
6: Да.
2: Я в свое время рассматривал такую машину. Действительно неплохо. Мне там не хватило, конечно, опционально некоторых вещей, но... Давай так, вот если мы берем как каноны их свою вот эту школу инженерную, очень интересная машина. Если мы берем управление, сочетание двигателя, коробки, в общем, в принципе, оно не такое и дорогое получается.
6: По поводу обслуживания, как она вообще дорогая?
2: Ну, ты знаешь, любой, кто владел европейским автомобилем, тем более такого класса, он все равно рано или поздно понимает, да, что это, ну, не 10 тысяч рублей ТО провести. Хотя, в принципе, можно и по дешевке отскочить, главное проверить хорошо. Ну, к примеру, тебе говорю, что я когда выбирал, у меня был еще выбор там Ренжа взять, что-то там Туареги, Эмельки я смотрел. Я в итоге выбрал ВАК. И немножечко пожалел, потому что потом посмотрел статистику по замене на иксишках и у себя. У меня процентов на 40 практически получалось дороже, особенно по компонентам пневматики, различных блоков, клапанов, компрессоров и так далее. Это прям, ну, реально дороже было. Вот. Volvo в этом плане были попроще, но с точки зрения управления я бы ничего не потерял вообще.
6: Спасибо большое, Александр. Всего хорошего.
2: Тебе спасибо. Удачи. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Реклама спонсора.
8: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек-Гроб.
9: Реклама. Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 2 290 000 рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос-Маркет» – ваше доверие.
3: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
2: «Лос-Маркет». Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос-Маркет». Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
4: Доча, включи голосовые прослушать.
5: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
6: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
9: ОК Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7.41 в Екатеринбурге.
3: Итак, внимание, друзья, у нас уникальный выездной эфир, посвященный Дню радио. Мы сегодня находимся просто в уникальном месте.
0: Это
3: огромнейший офис компании Simoland. И у нас есть для вас, опять же повторюсь, уникальные призы. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас. Мы для вас приготовили вопрос, а на выбор для вас у нас такие подарки.
0: Можно я назову,
3: например,
0: САП? Можно выиграть, да?
3: Прикинь,
0: вот лето
3: личный.
0: Будет. Бассейн можно выиграть, можно детский велосипед, можно мангальную зону с мангалом.
3: Или большой батут.
0: Супер, или палатку.
2: Один вопрос, три варианта ответа. Варианты вообще легкие.
0: Звоните.
3: Итак, 237-104, кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Привет.
3: Да, говори, как зовут тебя?
0: Быстрее говори.
3: Понятно, сорвался человек. Следующий звонок принимаем. 237-104. Сейчас люди от Симоленда-то призы захотят себе заграбастать побыстрее. Алло.
4: Алло, привет, ребят.
3: Привет, потише делай приемник. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Кристина.
3: Кристина, значит, тебе вопрос. Ты знаешь, где находится офис компании Симоленд?
4: Я работала когда-то в отделе персонала компании Симоленд.
3: Да ты моя хорошая. Так может, тебе и призов не надо тогда?
0: Это раньше было.
3: Ну и что?
4: Да, передайте девчонкам в отделе персонала привет, это уже для меня будет большая радость.
3: Ну, ладно, ладно, ты что ты, подожди, мы же тебе вопрос приготовили. Ты, значит, со знанием дела уже. В компании Симоленд офис для сотрудников оборудован чем? Варианты ответа тебе.
0: Спортзалом, гольф-клубом или вертолетной площадкой.
3: Ну-ка, давай.
0: Ну.
4: Наверное, спортзал.
3: Да, что тут думать, конечно, спортзал свой, спортзал, молодец.
0: Да-да-да, Кристина. Ну, слушай, на самом деле, а вдруг что-то бы уже изменилось с тех пор,
3: подожди,
0: как Кристина работала?
3: Ты когда работала?
0: Да.
4: Я очень давно работала. Я работала, по-моему, с 10 по 13 год.
3: Сейчас знаешь, сколько всего добавилось? Сейчас мы вот находимся на центральной локации, тут и бильярдные столы, и настольный теннис, и куча различных вещей, где даже площадок для того, чтобы можно было посидеть, поболтать, фотозоны, различные зоны отдыха.
2: Гольф в клетке меня особо порадовал.
3: Это ты. Ну что, поздравляем тебя, Кристина. Кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
4: Катапульта!
5: На радиопилот.

0: Итак, 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге. В эфире радио «Пилот новости». Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Жителям ЖБИ не сладко придется опять в этом месяце.
0: До которого десятилетий.
1: Мне кажется, всю жизнь придется страдать. Короче, снова предстоят пробки из-за ремонта на Малышевском мосту. На нечетной стороне начнут ремонт деформационных швов. При этом уже сегодня начнется ремонт с 7 по 31 мая. Продлится, я так понимаю, всю нечетную сторону моста будут закрывать до конца месяца, а движение отправят по другой стороне, по одной полосе останется и туда, поэтому, ну, предвидим уже жесткие пробки, и, кроме того, изменятся маршруты автобусов, которые будут там передвигаться. Все изучайте, будьте внимательны, ну и смотрите карту перекрытий.
0: Что, опять в очередной раз ЖБайку просим потерпеть?
1: Да, да, ребята, придется не сладко, ну вот, главное, чтобы потом вообще не было пробок, когда починят мост уже, я имею в виду. Россияне массово увлеклись судебным туризмом, а люди посещают открытые заседания ради ощущения сериала в реальной жизни. Вот честно скажу, никогда не тянуло меня там в зал.
2: Ну, честно говоря, мне кажется, это вот началось с судебного процесса над Джонни Деппом и его женой, когда они разводились, и все смотрели чуть не в реальном времени. Это действительно было там, когда дележка,
1: ну, вот такие, да,
2: такие подробности, интересно.
1: За разводом Джигана и Асамойловой.
2: Говорят, что людям нравится смотреть, как, когда кто-то что-то делит.
1: Да, да, дележка. Популярностью гражданские процессы пользуются те же разводы, споры из-за имущества, семейные конфликты. Ну, я так понимаю, свободный доступ имеется. Вот,
2: когда открытые заседания, и очень любят посещать девушки, у которых очень много свободного времени, кстати, даже обеспеченные.
1: Я думал, бабушки
2: заодно посмотреть, заодно, да, и бабушки тоже, и заодно посмотреть, что тебя ждет, если что. Ну, так.
1: Подготовиться.
0: Нифига
2: себе.
1: Школьник из Ленинградской области купил ПВЗ, чтобы украсть оттуда видеокарты на 1 миллион рублей. После покупки точки, я уж не знаю, как он купил, ну, видимо, через чужие аккаунты, заказал дорогую технику в этот самый ПВЗ, указал свой пункт выдачи, а когда товары поступили, просто забрал их и исчез. Далеко он не смог уйти с краденным товаром, в итоге подростка задержали, ну и теперь ему грозит уголовочка.
0: Но схема оказалась не очень удачной. Темщик присядет.
1: И без видеокарт останется. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
8: И солнце по крышам, и в городе лето.
9: Климат-контроль катапульты.
1: И о погоде. Спонсор прогноза ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Сегодня обещает нам синоптики переменную облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 8.02 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 7 мая, день радио. И мы день радио проводим не дома.
1: Да, у нас сегодня удивительный эфир.
2: Просто по-королевски, по-царски что-то.
1: В огромнейшем офисе компании Simulink мы находимся. Ребята, сотрудники прибывают на работу. И,
2: молодые ребята,
1: да,
2: привет!
1: Да, да. Все потихонечку собираются. Здесь есть свои традиции, здесь есть свои приколы и... Внимание, друзья, вообще на самом деле это пространство вот меняется. Я здесь был несколько лет назад, проводил различные праздники. Мы находимся на центральной площадке, поэтому кто приезжает на работу в Simulink, заглядывайте к нам. Мы недалеко от сцены, прям тут под куполом.
2: Главная сцена. Меня поразило, сколько здесь мониторов, и они отслеживают, как люди работают.
1: Так и люди работают постоянно. Это же работа. Это не так просто, чтобы посидеть, потусоваться. Это ты тут пришла тусить, а люди-то на работу собираются. Вот. Но я смотрю, ребят с улыбкой приходят. Всем привет!
2: Привет!
1: Да-да-да. Народу будет много, готовься.
2: Я смотрю, девчонки и парни все стройные. Сколько им приходится здесь ходить, наматывать кругов, шагов?
1: Да? Мне интересно, кто-то ставил рекорды из симолендовцев, сколько шагов нашагал
0: в течение дня? Мне кажется, тут за сутки можно марафон пройти.
1: Ну, это хорошо. Зато не засидишься. И сейчас у нас будет розыгрыш призов. Ребята, у нас есть возможность принять два звонка по принципу игры «Верю, не верю». Нам нужны два человека, 237-104. Как зовут первого радиослушателя? Алло.
3: Алексей, здравствуйте.
1: Леш, ты кем работаешь?
3: Я работаю специалистом.
1: Вообще во всем?
3: Специалист в отделе по благоустройству территории.
1: О, и какой район мы облагораживаем, Леш?
3: Облагораживаем мы все, что скажет руководство компании.
1: То есть ты конкретно при строительной фирме работаешь, я правильно понимаю?
3: Нет. Мы работаем конкретно в компании Simulink, отдел...
2: Ну опять, то бывшее, то настоящее.
1: Слушай, мне кажется, такой крупный, ну тут сколько народу работает, конечно, ты сколько работала еще.
2: Не, ну все-таки по благоустройству территории...
3: Департамент службы эксплуатации зданий и сооружений.
2: Да, а в офисе-то ты, наверное, не бываешь.
3: Как, бываю, и в офисе бываю.
1: Леш, так ты заглядывай, короче, ты приходи сюда. Значит, сейчас мы примем второй звонок, оставайся на линии. Кто у нас на связи? Алло.
4: Алло, доброе утро.
1: Тебя как зовут?
4: Илья.
1: Илья, ну ты-то работаешь или не работаешь в Simulink? Я что-то пытаюсь понять.
4: Не работаю.
1: А кем ты работаешь?
4: На заводе гражданской авиации.
1: Слушай, ну тоже недалеко.
0: Да.
1: Вы тут оба рядом, да, в направлении
2: Кольцова.
1: В общем,
2: у нас сегодня сотрудник Simulink против завода.
1: Я на самом деле с Узгой дружу, поэтому привет коллективу. Сейчас мы с вами поиграем. Ребят, мы для вас приготовили три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Ну и тот, кто наберет наибольшее количество правильных ответов, тот получит приз. Напоминаю, что у нас среди подарков есть большой батут, ЦАП, палатка, бассейн, детский велик, мангальная зона с мангалом. В общем, на выбор. Ну что, начнем?
2: Давайте.
1: И мы утверждаем, что в Симоленде больше 200 собственных брендов. Веришь, Леш?
2: Больше 200?
3: Да.
1: То есть больше 200 именно собственных брендов. А ты как думаешь, Илья?
4: Думаю, тоже да.
1: Дальше.
2: Сейчас Илья будет верить сотруднику. Я уверен.
1: А вот не факт. Он, если что, благоустройством занимается.
2: Да, значит, следующее утверждение. Мы утверждаем, что компания Simulink вошла в топ-15 интернет-магазинов России.
1: Леш, ты как?
3: Да по-любому.
1: А ты как считаешь, Илья?
4: Тоже так считаю.
1: Ну и заключительное.
0: Мы утверждаем, что распределительный центр компании Simulink стал самым большим распределительным центром в 2025 году.
2: Пусть Илья первый ответит.
0: Да, Илья, первый давай. По-честному.
1: Ты веришь или нет?
4: Я считаю, что нет.
1: А ты как считаешь, Леш?
3: А вот на это я точно знаю ответ, да.
1: А вот теперь, внимание, будем выяснять, сколько правильных ответов вы набрали. По поводу 200 собственных брендов и более. В самых разных категориях, там текстиль, товары для дома, детские товары и косметика, больше 200 именно собственных брендов у Симоленда.
2: Обалдеть.
1: Молодец.
2: Да. Дальше. Ну и, конечно, компания вошла в топ-15 интернет-магазинов в России еще в 22-м году, и там и держится.
1: Ну и, наконец, про распределительный
2: центр.
0: Он на самом деле, да, стал самым большим в прошлом году. Около 237 тысяч квадратных метров.
1: Ну вот что, Илюха, ну, надо работать уже здесь. Все,
2: да?
1: Пора.
2: Чуть-чуть. И тогда хватило. Будешь знать.
1: Ну, не расстраивайся, Илья, ничего страшного. У нас еще сегодня будут призы разыгрываться. Леш, тебя мы поздравляем с победой. Объясню, как призы забрать тебе за кадром. Илюха, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3, 4.
4: Катапульта.
5: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
5: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
6: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне Atlantic Pro. Таганская 77.
8: Кредит предоставляет по ОДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Пора-пора, мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
12: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
13: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
12: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefizparacels.ru.
13: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург, Большакова, 68.
14: Территория.
15: Улыбка.
14: Стейк.
15: Смех.
14: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь по

0: имеющими противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, май и, конечно, шашлык.
2: А что потом?
1: Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
3: Катапульта.
4: Итак, дорогие друзья, мы ждем звонки 237-104. У нас впереди игра «Верю, не верю». Очень ждем женщин и мужчин прямо сейчас.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Итак, доброе дорогие утро. Друзья, начинается игра «Верю, не верю».
3: 8.13 в Екатеринбурге, да. Спонсор конкурса ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошины дисков «Медведь» на «Космонавтов 81».
2: На связи у нас Денис. Денис у нас занимается корпоративной культурой и проведением не различных скажи, мероприятий в Сималэнде.
3: Денис, в каком туалете ты спрятался?
2: А он вот я тебе скажу,
4: найдем. Доброе утро.
2: Он вот там вот за дальней колонной.
4: Около Эйфелевой башни.
2: Вот он, если смотреть правее. А, у Эйфелевой башни, правее, говорит. Да. Вон машет башни. Рукой, это
5: ну,
2: вот он.
5: Ну, ничего себе. Ну,
3: валим его, ребята.
2: Слушай, если ты неправильно ответишь, Денис, до тебя не докинуть ничем, ты понимаешь? Ты как-то поближе подойди. Короче, Денис, я вам открою тайну. Вот он устраивает обычно всякие утренние движухи, а мы сегодня вместо него.
5: Так, а Дениса, во сколько сегодня утренняя движуха начнется? Ну, помимо вот 7 утра, как вот мы пришли сюда.
4: Вообще, по плану 8.50 было, но так как сегодня вы у нас в гостях в честь такого прекрасного праздника, мы вам уступили место, чтобы вы нас сегодня сразу...
2: Слышь, что начал-то? Ты начнешь в 8.55, ничего страшного.
3: И если проиграешь, будешь петь рюмку водки.
2: Так, против тебя сегодня играет Эльза. Эльза, она занимается сейчас пока поиском работы, но говорит, что осваивает новую профессию. Эльза, привет.
5: Не хочешь ли? Вот,
6: привет.
5: Пожалуйста. Привет, привет.
6: Да,
5: вот.
6: Интересно, теперь в Сималэнд, наверное, пойду.
5: Давай.
3: Если выиграешь, без собеседования.
5: Разыгрываем вакантное место.
2: Дорогие екатеринбуржцы, а есть те, кто не работает в Сималэнде вообще, в принципе?
5: Давайте.
2: Да ладно, я шучу. Эльза и Денис, мы для вас приготовили три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. Тот, кто три правильных ответа наберет, тот получает приз. Начнем. Значит, мы утверждаем, что термин «радио», раз сегодня день радио, значит, придумали и впервые употребили именно господин Попов.
5: Александр Попов.
2: Веришь в это, Денис?
4: Верю.
2: А ты как считаешь, Эльза?
6: Ну, пусть будет, да.
2: Дальше.
5: Мы утверждаем, что эритрофобия – это боязнь крови. Неожиданно.
2: Эритрофобия. Веришь, Денис?
6: Кто-то... Нет, не верю.
2: Эльза, а ты?
6: Ну, раз что-то с эритроцитами связано, наверное, да, возможно.
2: Ну и заключительное утверждение.
3: Про итальянский язык у нас будет. Мы утверждаем, что слово «лошаре» в переводе с итальянского «неудачник».
2: Лошаты. Не, а «лошаре».
5: «Лошаре» Микантаре, да. Верите?
2: Денис, ты как?
4: Ну, наверное, нет.
2: А ты как считаешь, Эльза?
6: Ну, поверю.
2: А теперь давайте разбираться, кто набрал наибольшее количество правильных ответов. Значит, фамилия господина Попова гремит везде. Вчера
5: конечно.
2: Памятник ему мыли. Если бы не он, вообще вся эта тема и движуха с радиостанциями и радиовещанием, а также радиолюбителями, не была бы нам известна. Но сам по себе термин «радио» он не придумывал.
5: Да.
2: В 1781 году, в конце 18 века, этот термин придумал физик Уильям Крукс.
5: Да,
2: а не Александр Попов.
5: Нет.
3: А сам он позже уже, да, радиоприемник придумал. Угу.
2: Дальше.
5: Ну и боязнь крови, значит. Эритрофобия – это боязнь именно красного цвета в целом. Вот просто боязнь красного цвета.
2: Да.
5: Вот, а боязнь крови и всякие там кровотечения – это гемофобия.
2: Гемо. Тут Эльза немножко запуталась. Ну и заключительное.
3: А с итальянским языком «лошаре» на самом деле это «оставлять» на итальянском, а «неудачник» это «Джона».
2: Ну что, Денис, ты победил, но не набрал наилучшего количества ответов, поэтому остался без подарка.
3: И без обеда.
4: Поговорим 8.55.
2: Конечно, конечно. Эльза, не расстраивайся тоже. Мы вам, ребят, желаем хорошего дня. Надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте, 3-4.
6: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
8: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
9: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: УГРН 3-2665-80-017-95-74.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Блинов Константин Сергеевич». Новый мотосалон GSB Moto.
1: Это я.
2: Доброе утро, 8:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта» и приятного аппетита всем, кто завтракает. Тут азиаты придумали мороженое с настоящими муравьями.
3: Ну,
2: дегустаторы, значит, говорят, что вкус
4: как
2: получился...
4: Как будто в лесу уронил, знаешь. Так...
2: Да-да-да, что одновременно и сладкий, и кислый. Ну, вы знаете, что у муравьев кисленькое.
4: Ну, конечно, да.
2: Там, поэтому все... Букет вот этот вот вкусовой, он раскрывается прямо постепенно.
3: А они прям живые?
2: Все из-за... Да, ну, как бы, да, полу, что-то там. В общем, все из-за муравьиной кислоты, которая добавляет десерту вот этот вот яркий, природный вкус. Еще там накидали, что можно, значит, каких-то личинок, что-то, чтобы для солоноватости. Но, честно говоря, уже и с этими с тараканами, и с какими-то насекомыми.
4: Слушай, я, Алина, не удивлюсь, если они придумают мороженое со вкусом попы, севшей на муравейник. То есть, как бы, знаешь, это не удивительно. Да, давайте накидаем разных вкусов, которых не бывает у азиатов. Например, со вкусом торфа из теплицы. Например, сейчас раз садоводов много и всякие вот эти садовые...
3: Опять же, гудроны чернозем. Наверняка не жевали ни разу.
4: Надо кого они не жевали?
3: Гудрон,
4: конечно. Классика жанра должна быть какая-то, а не вот это, муравьи живые.
2: Все,
4: насыпали муравьев в банку, вот
2: аппетит,
4: тебе прям беда.
3: Требуем мазик с муравьями, вот тогда поговорим.
4: Тараканов хоть кухонных тогда бы брали.
2: Слушайте, мы вот уже сегодня говорили про судебный туризм, что люди специально приходят на зал заседания, чтобы, ну, типа как сериал, только вживую. Вот, ну, кто-то ходит на других посмотреть, а кто-то и сам уже поучаствует. Вот тетя, которая думала, что ей фортанет, украла 700 лотерейных билетов, но ни один из них не выиграл. И теперь ей грозит и суд, и лишение свободы. Она работала в одной из точек по продаже этих лотерейных билетов и потихонечку их подтыривала. Но подтырила она на хорошую сумму, где-то 400 тысяч рублей. И расчет у нее был на то, что ей выпадет все-таки джекпот, и она вернет деньги в кассу. Но схема не сработала, ни один из билетов не выиграл. И уголовное дело, понятно, что уже направлено в суд, и следующее уже...
4: Да за что? Ну, она слушаем. Ведь кому-то помогла выиграть. Ты представляешь, то есть у кого-то были шансы там 1 к 100, а она взяла и просто...
2: Она взяла все невыигрышные билеты
4: на себя.
2: На себя
4: весь удар приняла. Вообще, ей и так не свезло. Чего же вы ее еще в тюрягу, что ли, закроете? Я считаю так. Тот, кто в эту лотерею выиграл, просто обязан выкупить ее долг.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Едем! Едем!
7: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
8: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
9: свой сервис.
7: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
8: Новый мотосалон GSB Moto.
7: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.
10: Реклама. Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Врываемся в лето! Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
13: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
14: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный на... Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
15: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
16: ИП «Нортон Лышла Романовна».
17: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
18: Помогите! Тону!
19: Держись! Я подгребаю!
9: Хватайся за весло.
16: Спасибо, дружище.
17: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Утро доброе. Это когда завтрак из трех блюд.
21: Завтрак от 259 рублей.
22: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
23: Михалыч, Иваныч, Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
24: Доча, включи голосовые прослушать.
25: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
24: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
26: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
27: А на горках!
26: Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodefispark.ru.
28: ООО «Кит Екатеринбург», Огарлян 108, 667, 1008, 907.
29: Не стыдно?
30: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.
31: 18+.
32: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
33: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург. Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
34: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
35: А слона не хотите? Нельзя.
36: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
37: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
38: Катапульта.
39: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты и просто сочувствующие. 8.32 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет о Регина. Санек Морозов уже готов рассказывать, есть ли пробки и где самые большие. Давай тебе слово.
2: Итак, друзья, раз сегодня мы практически возле аэропорта находимся, вдалеке от основного такого движения, хотел начать как раз с Кольцовского тракта. Ближе к развязке произошла авария. Сейчас затруднения при въезде в город начинаются. Еще чуть-чуть, и от камеры уже пробка будет стоять. Опять традиционно затруднения при выезде со стороны Рощинской в направлении Кольцова. Есть затруднения у тех, кто выбирается в направлении Уктуса, там тоже есть проблемы, но на Щербакова уже затруднено движение на Базовом и на первом мосту Калины в оба направления. Второй мост стоит, подъезд со стороны Егоршинского стоит. Затруднено движение по Малышево от Комсомольской до Восточной. Затруднения также коснулись Юго-Запада. Очень серьезные сложности в районе Волгоградской и Денисово-Уральского в оба направления. И вся Московская стоит от развязки в направлении Щерса. Из-за ДТП опять же страдает улица Машинная в направлении Фурманова Ткачей. Также затруднено движение на улице Московской перед Ленина и в направлении Дворца Молодежи. Там до перехода с улицы Челюскинцев придется простоять. Север, часть такая не очень приятная в городе. Опять авария в районе метро Уралмаш. Здесь у нас Победы, Космонавтов, Машиностроителей и особенно улица Баумана страдают. Затруднение на выезд с Эльмаша по Шевской перед фронтовых бригад. Съезд в сторону вокзала тоже занят. И серьезно, как обычно, вот уже неделю подряд пробки на улице Смазчиков и Сулимова. Затруднения в движении также коснулись участка Серафимы, Дерябина и Шаумяна, объездная со стороны кольца перед улицей Амундсена и отдаленные районы, опять Широкая речка в направлении Мичуринского, Дегенина, особенно Краснолесье перед Дегенина и Амундсена-Ванцовского. Выезжаем пораньше, ребята, соблюдаем правила и бережем друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Один звонок в Havail Pro Reginas, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginas в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
1: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «G-Group». И мы принимаем ваши звонки по телефону 237-104. Вы можете в прямой эфир дозвониться, задать вопрос, либо высказаться. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи у нас? Алло.
2: Алло, Александр, доброе утро. Александр зовут.
1: Привет, Сань.
2: Наступающими праздником всех.
1: Спасибо большое, но он уже наступил по факту. Ну.
2: Да, у меня крик души. У меня Opel Astra J на механике. Столкнулся с такой проблемой. Наелась коробка.
1: Оп.
2: И приехал в сервис менять.
1: Так.
2: То есть, ребята говорят, мы по пилям вообще просто знаем все. Поменяли коробку.
1: Ага.
2: А на пятой не работает круиз-контроль.
1: Ну что ж ты будешь делать?
2: Да, приезжаю к ним, они руками разводят, не знаем, что сделать, там это туда-сюда. В общем, фишка в чем, что на коробке есть передаточные числа.
1: Не попали, что ли?
2: Да, не попали. Я поменял на другую коробку, которая должна стоять, и все заработало.
1: Но
2: ребята себя в грудь бьют, что мы по пилям просто все знаем.
1: Слушай, ну, к сожалению, вот так методом проб и ошибок выясняется профессионализм компании. Ну, что тебе могу сказать? Увы и ах, от брендов, которые еще вдобавок ушли, тут есть как бы специалисты, которые тоже переходят из одного сервиса в другой, перетягивая за собой людей. Сейчас знаешь, как за хорошим врачом начинаешь бегать уже, особенно если касаемо вторичного транспорта. Вот будешь...

0: Ты, пожалуйста, потише приемник, я тебя умоляю, там задержка идет, 3 секунды. Ну.
1: Хорошо. Ford Explorer 2021-2022 год, из-за рубежа, если перейти.
0: Дорого? Очень дорого, но при этом, на мой взгляд, это один из самых интересных круизеров. То есть, если мы будем смотреть по соотношению цены и качества, да, конечно, есть за что заплатить. Он более-менее такой прям и современный, и брутальный, и то, и то, и то, и то, но цена вопроса, и кто будет заниматься. Это... Алло.
1: Да-да-да, 2,5-3.
0: 2,5-3 до Владивостока, плюс еще транспортировка сюда. Ну, то есть, грубо говоря, сверху еще 150, да. Ну, давай так, вот если мы будем смотреть в пределах 3 миллионов рублей, это интересно. Если брать уже чуть поменьше пробег и посвежее, там цена будет 3 с копейками, уже неинтересно. Почему? Потому что в этой цене уже появляются машины, которые здесь есть. Они европейского производства, они интереснее в плане управления, они интереснее в плане там, инженерной мысли для кого-то, еще чего-то. Но с другой стороны, если тебе нужен действительно автомобиль и в пир, и в мир, это твой вариант.
1: Угу. Понял, спасибо.
0: Проблема только одна, найди...
1: По подвеске.
0: Слушай, ну по подвеске это, блин, надо диагностировать. Я поэтому вот и хотел сказать, что самое сложное тебе будет найти юрлицо, которое тебе эту машину сюда притащит.
1: Uh-huh.
0: Чтобы они тебе эту машину там проверили, все оценки выставили правильно, подобрали хороший вариант и тебе сюда все прислали.
1: Понял, спасибо большое.
0: Тебе спасибо, удачи в поиске. Еще заключительный звонок сейчас примем. 237-104, если кто-то хочет что-то про машины, хочет свое мнение высказать, добавить что-то к нашим обсуждениям или вопрос задать, welcome. Алло.
2: Алло, доброе утро.
0: Да, привет, слушаю тебя.
2: Подскажите, пожалуйста, что скажете насчет Geely Starship в Китае?
0: Geely что, прости?
2: Starship.
0: Ну, к сожалению, видишь, как бы я тут не катался на нем, но люди чаще всего спрашивают, блин, а как вот мне можно брать китайский автомобиль, который сюда не продается на рынок? Да берут люди. Проблемы бывают какие? Если машина требует мастер-аккаунта, там еще каких-то вещей или еще чего-то, ну, придется как-то этот вопрос вентилировать с сообществом людей, которые уже пользуют эти машины здесь. Если это неофициальная версия, которая в Россию не поставляется, если это машина, которая чисто для внутреннего рынка, у нее есть своя специфика. А русский языке некоторые модели только мечтают, о специалистах в сервисе, которые тоже только мечтают там ремонтировать транспорт и так далее. Современные машины из Китая для многих еще пока темный лес. И это касается не только потребителя, это касается конкретно специалистов, которые занимаются обслуживанием и ремонтом. Если ты, как летчик-испытатель, готов этот автомобиль здесь эксплуатировать и, ну, скажем так, испытывать все на себе вот эти сложности. Пожалуйста, я знаю людей, которые привозят подобные машины и вполне адекватно их эксплуатируют, просто знают, что пусть она здесь в стране как бы официально и не поставлялась, если это параллельный импорт, то еще и к дилеру тебе не приехать, гарантии нету там, и каких-то специалистов узкого профиля тоже днем с огнем сыщешь. Но зато при этом ты получаешь ультрасовременную машину на всех технологичных штуках за очень внятные деньги.
2: Спасибо.
0: Тебе спасибо, удачи, друзья. Благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Реклама спонсора.
4: Че, так и будешь два раза дороже бензином заправляться? Ставь КБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка КБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
5: Джек-Гроб. Реклама.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы.

0: жарко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
1: А на горках!
0: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru.
2: Окей, Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
3: В клинике Native 2 года.
4: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
3: Клиника Native. Екатеринбург. Азина 25.
4: Телефон 343-77-00.
3: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Миша, возьми еще эти коробки.
7: Они уже не входят ко мне в машину.
8: Как перевезти вещи из одной квартиры в другую?
7: Мы стекло у шкафа разбили.
6: Ну, Миша!
8: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные «Газели» и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
4: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
5: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
7: Подробности на baden-land.ru. 0+.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.

0: Итак, 7 часов, ой, вернее, 8 часов 52 минуты в Екатеринбурге. Нас с вами ждут новости на радио «Пилот». Спонсор ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Доброе утро, 8.52 в Екатеринбурге, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Я к вам сегодня опять с плохими новостями. На 3 месяца закроют движение по улице Куйбышева. Движение транспорта перекроют на участке от 8 марта до Горького, с 15 мая до 15 августа. И транспорту нельзя будет там ходить, и общественный транспорт будет, я так понимаю, ходить в объезд.
0: Это прямо возле цирка, что ли?
1: И пешеходы. Это вот, помните, мы даже делали новость, собираются делать подземный переход.
2: Да-да-да.
1: Продлевать.
2: Это же самый центр города, там все гуляют, да?
1: Да-да-да. Вроде бы говорили, что без перекрытий будет, но вот все-таки на 3 месяца закроют.
2: Там трамваи ходят.
0: На 3 месяца перекроют.
1: Да-да.
0: Объезд. Но насчет трамваев не знаю, но автомобильное движение не будет.
1: И пешеход тоже не разрешает.
0: Жесть, ребята, готовьтесь, конечно. Там и так самые пробочные участки. Обычно в самый прайм-тайм там
1: еще
0: не продохнуть.
1: Неудобно, там 2 полосы и одна постоянно направо, и они перестраиваются из одной в другую.
0: Да.
1: Куйбышева. В общем, держитесь. Сериалы вроде Fallout лишают россиян веры в светлое будущее и вгоняют их в депрессию. Об этом посчитали в администрации президента. Это не шутка. По словам чиновников, в сериалах сейчас показывают сплошной мрак, и мозг россиян начинает формировать негативный образ будущего на основе всего просмотренного.
0: Ну, отчасти я согласен, просто понимаешь, Fallout это же по компьютерной игрушке сериал.
1: Это
0: те, кто фанатеет, они же так знают эту тему. Но не говоря уж там о каких-то ценностях, они ничего не формируют. Это просто сюжет, как в комиксах.
1: Да, да, есть же и хороший сериал. И
0: относитесь к этому проще, ребят, вот и все. Это фантастика, притом ненаучная абсолютно.
1: Курортный городок Пунта-Мария, это в Бразилии находится, внезапно налетели сотни павлинов. И это оказалось совсем не мило. Птицы буквально себя агрессивно ведут, скачут по крышам, мешая движению, громко кричат, особенно по ночам, никому не дают спать. Ну и, конечно, бросаются под машины и пытаются совокупляться.
0: Вот нет рогатки на них моей детской, у меня была такая рогатка, я бы ух.
2: Да, это вообще.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы. Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
4: Для спорта – бассейн мирового уровня. Для детей – игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
3: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом.
6: Климат, контроль, катапульты.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Сегодня обещает нам синоптики приятную погоду, будет переменная облачность. Без осадков днем, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. А температура, ребята, плюс 20, плюс 22.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
13: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте!
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро, 9.07 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, седьмое мая, день радио, да. И мы в гостях в Симоленде проводим этот эфир.
1: Ребята, мы просим прощения у слушателей, что мы много музыки сейчас поиграли и не сразу вышли в эфир.
2: Но
1: у нас было пение гимна коллективное. Мы со всеми сотрудниками, которые сегодня пришли на работу в Симоленд, спели, вышли на сцену. Вы не представляете, какое это прикольное ощущение.
2: Это невероятный заряд.
1: Это первый раз за 20 лет. Утреннего шоу «Катапульта». Мы вот в таком количестве офлайн слушателей выходим в эфир. А сейчас вы можете подключиться к нашей онлайн-трансляции на сайте pilotfm.ru. С главной страницы жмем кнопку «Смотреть» и видим, что рядом со мной находится замечательная девушка, которая уже 11 лет работает в компании «Симоленд». Она директор департамента маркетинга и рекламы. Это Мария Берсенева. Мария, доброе утро.
3: Всем доброе утро.
1: Ну, во-первых, спасибо за такой экспириенс. Мы очень рады в гостях у вас побывать. И офис шикарный, и люди прекрасные, народу много. У нас такое впервые. Я надеюсь, что и у вас радио впервые вот так вот в онлайн-эфире.
3: Да, впервые.
1: Мария, мы знаем, сколько заряженных ребят видели сегодня, вот буквально несколько минут назад.
2: Это еще малая часть была.
1: Ну да, да. А как вообще сотрудникам удается сохранять вот такой вот бодрый настрой с утра? Что им помогает? Я знаю, у вас даже служба есть, которая занимается организацией вот этой всей движухи.
3: Да, у нас есть HR-направление, которое занимается организацией мероприятий. Но на самом деле дух — это самое главное, что у нас нас объединяет. Люди приходят заряженные по умолчанию, просто потому что классная атмосфера внутри коллектива, домашняя, и все друг друга, наверное, считают даже семьей, и это очень круто. Из того, что нас объединяет, это корпоративная жизнь, которая у нас существует, она активная на каждый день, и, соответственно, благодаря вот этому мы сплочаемся и знаем все друг друга, несмотря на то, что у нас так много людей тут работает, мы очень активно и дружно друг с другом общаемся.
1: Я просто представляю, без этой вот движухи какой-то внутренний, корпоративный. Без вот этого единства невозможно в таком пространстве существовать достаточно продолжительное время. Ребята целый день ведь на работе, да?
3: Ребята целый день на работе, да, но тем не менее у нас есть моменты, когда можно, допустим, поиграть в мяч или делаем зарядку. То есть у нас есть такие корпоративные моменты, которые нас объединяют.
1: Мы уже порадовались за внутреннюю организацию, то, что тут у каждого свое рабочее место, оно так оформлено, каждый по-своему подходит, свой спортзал, свои вот какие-то вещи, связанные там даже с игровыми видами спорта. Это
2: бильярд,
1: очень круто.
2: Рояль, да. Вообще все, что угодно.
3: На самом деле мы любим самовыражаться, поэтому самовыражение наше все, и у нас есть и кинозал, у нас есть и зубной кабинет, и кабинет терапевта, у нас есть комната соляная, поэтому можно где-то уединиться, там перевести себя в порядок, да, в дух свой.
1: Слушайте, ну, я знаю, что ребята вовлечены же не только в трудовой процесс, это вообще очень активные, то есть все всегда приводят сотрудников Симоленда в пример, как очень активных с жизненной позицией людей. Мне интересен проект, который называется «Добрые дела», чуть подробнее бы про него рассказать. И как ребята вовлечены, собственно, в жизнь этого проекта? Чем они занимаются?
3: На самом деле, это инициатива именно наших коллег. «Добрые дела» мы затевали с той целью, чтобы помочь городу и нашей области там, где это требуется. На полной инициативе сотрудников мы выезжаем и по просьбе наших жителей убираем парки, делаем детские площадки, да, улучшаем, какие-то дополнительно строим там, где это нужно, построить моменты определенные. Вот. Делаем это для того, чтобы нашим жителям было комфортнее, удобнее и более, наверное, эмоционально приятнее находиться внутри нашего города. Поэтому это полная инициатива наших сотрудников. И помогаем приютам, детям и семьям, которые находятся в трудных жизненных ситуациях. То есть зависит от любой ситуации. Любой отдел может взять направление, вести его, меняться, обмениваться и принимать новые заявки. Здесь как бы полная инициатива именно людей. И это, кстати, тоже объединяет. Это тоже про дух, который объединяет внутри компании.
1: Слушайте, а бывает такое, что сторонние люди, не работающие в компании, приходят и вот зараженные вот этой в хорошем смысле энергией, они присоединяются к подобным проектам?
3: Да, у нас было много таких случаев, когда, допустим, мы украшали, убирали и украшали парки, а присоединялись обычные люди, которые проходили мимо, они были просто социально активными, это очень круто и классно, это откликается нашей душе, поэтому всегда за, пожалуйста, присоединяйтесь.
1: И еще, ну, я понимаю, социальная жизнь, это, конечно, все круто, но а как ребятам удается поддерживать вот этот баланс? баланс между социальной жизнью, большой активностью и еще трудом. Это же работать надо, ведь это же компания, которая должна...
2: И эффективно работать.
1: Да, да, да. Да,
3: да, эффективно работать, мощно. Опять же, помогают люди. Здесь, собственно, синергия всех отделов вместе, да, все в одном месте, да, мы все работаем, в одной лодке условно плывем. Департамент продаж, у них задача продавать, маркетинг, привлекать клиентов со стороны там, интернета и других каких-то ресурсов. Есть у нас департамент разработки, который придумывает с самого нуля, разрабатывает товар, которого вообще эксклюзивно нет нигде. Творческий процесс, который объединяет всех, собственно, все заряжены на результат. То есть мы работаем достаточно интенсивно, успеваем балансировать между жизнью вне и активной деятельностью внутри. То есть результативность наша достаточно высокая. Мы стремимся еще к лучшему.
1: Но мы очень желаем вам этого достичь. Огромное спасибо за то, что нас сегодня пригласили. В вашем лице, ну и вообще, в принципе, всех сотрудников хотелось бы поблагодарить, поздравить с нашим профессиональным праздником, потому что День радио для нас вы сделали подарок.
2: Нет, вам точно надо делать свою радиостанцию. Супер. Я думаю, что она будет супер популярна.
3: Мы вас тоже поздравляем. И в свою очередь хочу сказать, что у нас есть вакансии. Пожалуйста, приходите. Двери наши открыты. Мы не закрыты. Не только по социальным проектам, по маркетингу, рекламе, да, по продажам и так далее. Мы еще и открыты к новым сотрудникам. Пожалуйста, приходите. Приходите к нам, мы будем рады вас видеть. Вот.
1: Спасибо.
3: Все ждем.
1: Ну и, ребята, если вы запомнили эту информацию, приходите, может быть, вот так вот на 30-летие утреннего шоу «Катапульта» мы еще раз встретимся, почему бы и нет.
3: Будем ждать вас почаще.
1: Да, а сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Это может знать каждый», 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Алло, я в Сочи. Погода супер.
3: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
4: Подробности на мотивтелеком.ру.
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
5: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: 211, а трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Внимание! 8 мая, пятница в 20.00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт «Инсайд», женский вокал и саксофон, а также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра «5 звезд». Возрастной ценз 0+.

0: Сталиногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Папа!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 9.20 в Екатеринбурге на Радиопилот конкурс. Это может знать каждый его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк Лимпопо.
3: На связи у нас Геннадий, занимается снабжением. Здравствуй, снабженец Геннадий.
4: Доброе утро всем.
3: Ну и что там, спасибо, дорогой. Что там у тебя дорогого из снабжения-то есть? Чем снабжаешь и кого?
4: Да, ничего, по мелочи. Так, бюджетные организации небольшие.
3: Бюджетные организации небольшие. Ну, в общем, если ты проиграешь, тебе брать-то нечего.
4: Ну да, по сути.
5: А если выиграешь, то...
3: Отбрать нечего. Итак, давай поиграем. У нас 3 вопроса для тебя. Вопросы сегодня про радио. Ну, понятно, 7 мая, день радио. Давай, 3 вопроса, ответишь правильно на все 3. Получишь приз на выбор. Погнали. Как в народе прозвали радиостанцию судного дня? Знаешь такую?
5: Варианты ответа. Жужжалка, трещалка, скулёжка.
2: Это которая раз в полгода выдает.
3: Это которая выдает фразы. Какой-нибудь типа трансформатор и молчит.
2: Синхрофасотрон.
5: Не слушаешь такую радиостанцию?
4: Так, жужжалка.
3: Жужжалка, трещалка, скулёжка. Ты еще выбираешь, что ли?
4: Нет, давайте жужжалка.
3: Ну, конечно, жужжалка, молодец. Да, первый правильный ответ. Да,
5: второй вопрос. В каком году Александр Попов изобрел радио?
3: Сейчас мозги взорвутся. Да. 1875, 1885, 1895. Все практически конец 19 да. века.
4: Так, по-моему, 1000.
3: Ну давай, забивай быстрее там в Яндексе уже. Какой?
4: 859-й.
2: Такого нет варианта.
3: Какой 59-й? Не было такого 59-го. 800...
5: Тогда еще
3: есть 1895-й. Есть 85-й, есть 75-й. Какой выберешь? Раз, два, три.
4: 75-й.
3: Жаль, но это неправильный ответ, дорогой Геннадий. Мы тебе желаем удачи. Следующий звонок принимаем. 237-104. Со второго вопроса есть возможность продолжить игру. Ребятки, звоним. 237-104. Это телефон прямого эфира. Значит, надо попасть сразу же. И со второго вопроса, ответив дважды правильно, попадешь в выбор призов. Поэтому набирай наш номер скорее. Ну, кстати, я бы вот так навскидку, честно, не сказал.
5: Я бы тоже не вспомнила, знаешь. Ну, значит, Попова это все знают, а в каком году это сложно.
3: А еще вдобавок, что предшествовало этим событиям? Да. Перечислите всех поименно, тех, кто жил с
2: Поповым. Ну, не пугай, перечислять не надо, только дату назвать и все.
3: Да что ты будешь делать? Срываются люди. 237-104, у нас прямой эфир, ребята, прямо сейчас звоните. Вопросы про радио, они вроде только кажутся сложными.
5: Если это, надо, кстати, где-то рядом вместе с кино изобрели, да ведь?
3: Ну, типа
2: ну,
3: того,
2: примерно
3: да.
2: Так и есть.
3: А что у нас? Опять линия, да, сорвалась?
5: Звонят не сотрудники Симоленда.
3: Оборвали IP-телефонию.
5: Они к нам тут подходят, говорят, что мы не можем до вас дозвониться.
3: Ну вот, кстати, мы можем, если звонки у нас уже нет возможности принять, мы можем поиграть с кем-то из сотрудников.
2: Слушайте, ну этот конкурс я уже предлагаю оставить без победителей, потому что времени много.
3: Да ты какой?
2: Давайте...
3: Правильный ответ скажем. Ребята, радио Александр Попов изобрел в 1895 году. И с тех пор, собственно, все это и закрутилось.
2: С тех пор появилась катапульта, да?
3: Ну, практически, да, практически. Так что, навсегда.
6: На Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. 10 минут. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
10: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
11: А на горках!
10: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
12: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич, новый мотосалон GSB Moto.
1: Давай мясо, давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
4: Доброе утро, 9 часов 27 минут в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Мы продолжаем вести праздничный эфир. А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
5: Я думал, по полям.
4: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
6: Опрашивали только Боярского? Кого-то еще опросили?
4: Вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка».
6: Где опрос трасса... проходил? В каком году?
4: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
6: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
4: И еще
6: ой, «Зеленоглазое такси».
4: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотела бы продолжить пилот.
5: На встречку Морозову звонят.
4: Ну, еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Но и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель, потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
5: И никто синий трактор не слушает. Я вообще недоволен.
6: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
4: Нет.
6: Ты что там, это папа-ля, папа-ля.
5: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевает. Давай вторую новость.
4: Продолжаем. Да. На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
6: Сыра и плесени.
4: Сыра, да, уже
5: Ленина
4: там
5: плесневеет. Ленина 41, все видите.
4: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в 1.5 раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
5: Как сыр в масле больше не катаются.
4: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
6: Сыр, просто мы... так сыр жрать, ты что, мышь что ли, серогорбая?
4: Я да.
6: Это надо с винищем сесть, а ну, это так... деньги другие. У людей денег нет.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Едем! Едем!
9: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
10: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
9: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
10: Новый мотосалон GSB Moto.
9: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-3059.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
3: О, Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-11-96.
4: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
6: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
7: Клиники Native 2 года.
8: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
7: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
8: Телефон 343-77-00.
7: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
10: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
11: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
12: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
13: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
14: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
13: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
15: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
16: Я все знаю! Ты убил его!
15: Нет, Люк. Я...
17: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
16: Нет!
18: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: Катапульта.

0: Это пульт.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 9:35 в Екатеринбурге на радиопилот пришло время проверки на дорогах. Ее представляет ООО «Регинес». Санек Морозов готов рассказывать, что происходит на улицах. Давай тебе слово.
2: Итак, доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения, сейчас как-то очень резко вырос трафик по улице Щербакова от аквапарка до Уктуса. Что произошло там в районе Артиллерийки, может, какие-то проблемы, непонятно. Затруднения в движении на втором мосту Калины и на первый заехать тоже сложно, в сторону Синих Камней. Основная движуха, как мы уже говорили, еще закроют вторую сторону на Малышевской развязке, и Жибайка опять задохнется в пробках, поэтому заранее готовьтесь, я не знаю, там отпуска берите, переселяйтесь в другой район пока на время, что ли. Затруднение в движении по Восточной от Малышева до Декабристов, очень непроходимый участок, один ряд всего едет на этом перекрестке, и из-за этого, собственно, все столпотворение. Затруднениями в движении также из-за аварии Бакинских комиссаров в районе Победы со стороны Белой башни, также сложности из-за ДТП в районе больницы на Серафимы Дерябиной перед Бардина. Московская все еще пока подстаивает в районе Денисово-Уральского, а также от Волгоградской в направлении Щерса. У Южного автовокзала более-менее нормально. С затруднениями пока еще участок Дегенина перед Краснолесье со стороны Сахарова. Вот Широкая речка и УНЦ едут намного шустрее. И по 8 марта в районе Кольца Южной еще пока тоже сложности в направлении Фучика и выезда в сторону автовокзала. Будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинес. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинес. Комфортный технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Официальный дилер Havail Regines в Екатеринбурге на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Регинес и на сайте regines-havail.ru. Catch the

0: главной странице прям есть ссылка. Жмем кнопочку «Смотреть», попадаем к нам в эфир, видим картинку, и надо определить, что на ней лишнее. Как только картинку увидели, дозваниваемся по телефону 237-104. Кто в эфире? Алло.
1: Спонсор конкурса ООК «Баден Групп». Термальный комплекс «Баден Ленд», дублер Сибирского тракта 2.
0: Итак, Саня, привет. Правильно расслышал?
2: Да.
0: Санек, что лишнее на фотке, которую ты видишь?
2: Как будто бы пингвин.
0: Но мы думали, ты скажешь про девчонку вот эту. А ты сказал пингвин.
1: Ну ладно, не буду.
0: Ну, да. Не, ну, он, кстати, я тебе скажу, что стрельниковые пингвины идут, в принципе.
3: Да, они вместе очень хорошо, слаженно смотрятся на этой картинке.
1: Команда.
3: Мы тебя, Сань, поздравляем. Ты получаешь сертификат на 2500 в Баден. Ну и дарите близким тепло. Подарочные сертификаты в Баден Ленд можно приобрести онлайн. Это очень удобно.
0: Санек, кричи катапульту и не клади трубку. 3-4.
2: Катапульта.
4: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы. Человек, купающийся. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
4: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: ООО «Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
14: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
15: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
14: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
16: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
17: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
16: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
17: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
18: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Строим новое!
1: Ремонтируем любимое!
19: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
18: Это тебе не спортзал, нельзя.
2: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.
17: Бабах!

0: 9:53 в Екатеринбурге. На радио «Пилот. Время новостей». Выпуск представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Сити».
1: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Ну, одной, мне кажется, из самых громких новостей было вчера обрушение школы в колледже. Да. Там, к счастью, обошлось без пострадавших.
0: Крыша обрушилась.
1: Крыша в спортзале обрушилась, да. Несколько плит. К счастью, не было учеников, там уже занятия закончились, и занятия в спортзале не проводили. Но сейчас там разбирается прокуратура, выясняет все причины. Появилась информация о том, что вот буквально пару лет назад там провели ремонт и в спортзале, и крышу тоже ремонтировали. Немаленькие деньги потратили на это. Сейчас будут разбираться,
2: что и как
1: случилось.
2: Пусть найдут виноватого.
0: Ну да.
1: Их в любом случае найдут, да. А $50,000 предлагают тому, кто посмотрит все 104 матча чемпионата мира по футболу. Предстоящий вот чемпионат будет проходить.
2: А ты бы смог.
1: Слушай, я бы смог, но есть нюансы. Во-первых, он будет проходить на другом континенте, США, Мексика и Канада. Но еще есть один нюансик. Все игры нужно посмотреть в Нью-Йорке на Таймс-сквер под наблюдением камер. Они будут вести прямую трансляцию каждого матча, и тот, кто 104 матча получит, от звонка до звонка, от гудка до гудка, все просмотрит, получит денежки.
0: Ну, это пипец.
2: Ну, пипец, да.
0: Они еще играют так нудно и некрасиво некоторые.
1: 90 минут, а там еще с добавленным временем, там, ух, как много получается.
0: А как бы выхлоп-то получается относительно небольшое?
1: Там еще такая ситуация есть, что таких людей может быть и несколько, и потом будет рандомно выбирать, кому достанутся эти денежки.
2: Надо, чтобы эти братья-близнецы, вот так, один в одном месте смотрит, другой в другом, ну, и
0: это
2: заменяют
0: по одним
2: друг
0: документам,
2: друга.
0: Да?
2: По одним документам.
1: Слушайте, я не знаю, что случилось с Виталием Милоновым, но, возможно, он перешел на светлую сторону, высказался. Тут тоже уже вчера.
0: Я думаю, его перешли после того, что они с Соловьевым отчебучили.
1: Возможно, да, карму восстанавливает. Вчера же, помните, новость обсуждали, что в одной из школ запретили танцевать вальс под иностранную
2: под
1: песню.
2: Под Стинга, да.
1: Он выступил, Милонов, против запрета иностранной музыки. По словам чиновника, дети не делают различия между Уитни Хьюстон, Стингом, Надеждой Кадышевой. Это для них всего лишь музыка, которая не несет в себе ничего, кроме искусства.
2: Не, вот. Слушай, на торжественной части можно и под русскую музыку, ну, танцевать.
0: Конечно.
2: Действительно, ничего такого нет.
0: Но
2: а так,
0: я,
2: не
0: смотрите, если это постановочный вальс, то да. А вообще, в целом, те, кто запрещать пытается то или иное творчество, музыку, картины, я не знаю, там, еще что-то. Вы вспомните, как поступали с русским языком, русскими композиторами буквально несколько лет назад?
1: Было такое.
0: И вы просто поймете, чем это попахивает и куда это ведет.
1: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Информация на правах рекламы.
4: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
5: Семья считает, надо брать.
6: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
7: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: И солнце по крышам, и в городе лето.
9: Климат-контроль катапульты.
1: И о погоде. Спонсор прогноза OCS Motors. Официальный дилер Havail на Космонавтов 3. Сегодня обещает нам синоптики переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 20, плюс 22.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительна на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро, 10.03 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 7 мая, день радио. Мы его проводим в гостях. И у нас в гостях еще и гости есть.
1: Да, ребята, вы можете в онлайн-трансляцию подключаться. На сайте pilotfm.ru у нас все идет. И сегодня у нас, конечно, уникальный эфир, посвященный Дню радио. И мы находимся в офисе компании Simoland. Огромное количество ребят, все подходят, здороваются. Мы уже тут и кучу движухи провели, и уже работать ребята успевают во все.
2: И гимн пели, зарядились вообще. Супер.
1: И вот грядут майские праздники, День Победы грядет. У нас в гостях замечательный человек, который является основателем Всероссийского общественно-патриотического движения «Память без границ». Это Михаил Ушаков. Миш, привет. В микрофон, пожалуйста.
3: Саш, здравствуй. Всем
2: здравствуй. Привет, всем привет.
1: Да, расскажи немного об этом движении, что оно из себя представляет, для чего вообще оно создано и на что направлено.
3: В первую очередь хотел бы поздравить всех с предстоящим праздником. Вот, поблагодарить и огромный поклон всем ветеранам Великой Отечественной войны, также всем защитникам Отечества, те, кто на данный момент защищает наши рубежи. Вам всем огромное спасибо. Относительно нашего движения. Наше движение представляет собой молодежно-патриотическое движение, состоящее из двух направлений. Первое, мы пройдемся к 85-летию по всем городам Российской Федерации, а также за рубежом, с памятными плакатами и с памятными плакатами в защиту разрушенных памятников в Европе, в Прибалтике, которые на данный момент разрушаются. Историческая память переписывается. Это важное движение, которое поддерживается как полномочным представителем президента Российской Федерации, так и самим президентом непосредственно. Защита интересов исторического наследия крайне важна и необходима. Нами проводятся фестивали, проводятся обучающие лекции в институтах и вузах, как Урала, так и Санкт-Петербурга, Москвы, других городов Российской Федерации. В свою очередь, мы также лоббируем создание аллей в крупных мегаполисах, разрушенных памятников, не восстановленных, не плакаты, именно разрушенных памятников в крупных городах России, для того, чтобы непосредственно жители городов могли увидеть, как разрушается, кем разрушается непосредственно память историческая.
1: Слушайте, а я так понимаю, что это очень похоже на движение «Бессмертный полк», но только про историческое наследие и памятники, которые существовали.
3: Все верно. То есть мы поддерживаем ту же концепцию сохранения исторической памяти непосредственно не только частных лиц, но и памяти монументам. То есть это места масштабного захоронения наших воинов, непосредственно погибших на защите наших рубежей во Второй мировой войне. Вот, мы представляем книгу.
1: Я ее держу в руках, да, ее как раз можно в трансляции посмотреть.
3: «Амнезия Европы», написанная Владимиром Ивановичем Велькиным.
1: Угу.
3: Вот, в котором подробно изложено непосредственно факт, кем, когда разрушено. То есть попытка очернить историю Российской Федерации, вот, историческую память и наследие.
2: Михаил, а где больше всего таких вот памятников разрушены? Где таких мест, где зафиксированы?
1: Больше в европейской части как раз. Да?
3: На данный момент в европейской части, после того, как началось непосредственно СВО, то есть у нас декоммунизация началась и активно в Прибалтике, и на Украине. Вот, поэтому в данном случае к выходу готовятся еще две книги непосредственно. Суммарно разрушено более 4,5 тысяч памятников.
1: Ого.
3: Поэтому часть из них нам, к сожалению, никогда не удастся ни увидеть, ни вернуть. Часть из них мы сможем вернуть, часть из них продолжит непосредственно нести службу как историческое наследие непосредственно в своих городах и странах.
2: У вас очень много, наверное, да? Потому что нужно очень много людей, чтобы этим заниматься.
3: Да, у нас большое объединение, у нас много последователей, то есть в крупных городах, то есть и в разных институтах есть волонтерские движения. Поэтому мы пройдем парадами, к 85-летию мы готовимся, и каждый год сейчас мы будем прирастать городами, и к 85-летию хотим пройти по международным, то есть в том числе и за границей, по городам.
2: А как в Екатеринбурге можно, не знаю, к вам присоединиться, если хочется, да, или есть такая возможность, или нет?
3: Да, обязательно присоединяйтесь к нам. 9 мая стартует в социальных сетях «Память без границ», социальная группа, подписывайтесь, и мы будем с вами контактировать непосредственно. Если я могу телефон озвучить.
1: Да, без проблем, конечно.
3: Да, вы можете позвонить мне напрямую, +7 908 912 74 69. Мой личный номер.
1: Ну, я так понимаю, что все равно в Прибалтике очень много русскоговорящего населения, да и в Европе, в принципе, его хватает. Есть ли те, кто с той стороны откликается на подобные движения и примыкает к ним?
3: Да, конечно, таких движений очень много. Люди помнят историю, не хотят ее забывать, приносят цветы, приносят венки к разрушенным памятникам, непосредственно устраивают протесты. В данном случае, к сожалению, в силу политических обстоятельств и геополитического вообще в целом настроения эти движения пресекаются. Поэтому наша задача поддерживать их за рубежом и в том числе непосредственно максимально лоббировать инициативы.
1: А иностранцы вообще есть в движении в подобном? Ну, у вас конкретно.
3: Да, у нас есть иностранцы из стран Африки, индусы, бразильцы, мексиканцы, есть китайцы, есть другие народности, которые у нас представлены. Они обучающиеся, как правило, институтов, то есть это и РУДН, и МГИМО, и МГУ, то есть в частности и РАНХИКС, и УРГЭО наш институт.
1: Ну вот, а в Европе, допустим, да. там та же Румыния, я не знаю, там Польша, еще кто-то. Есть ли там иностранные граждане, которые все-таки память сохранить хотят и помнят тех солдат, которые там воевали?
3: Да, таких граждан очень много. Вот, к сожалению, как я уже говорил, их разгоняют, то есть митинги признаются правительством незаконными. Но память об истории и о Великой Отечественной войне жива, о подвиге народов жива.
1: Ну что ж, спасибо большое, Михаил, за большое чистое дело. Обязательно посодействуем. Друзья, а сейчас у нас будет в эфире игра, которая называется «Секундомер».
0: Окончательный монтаж.
1: А, все-таки монтаж, да? Ну окей, тогда фильм загадаем. Звоните по телефону 237-104, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
4: Реклама.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Хирургия катаракты за 21 000 рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Приснилось, что я завтрак проспал.
7: Успеем. Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
3: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37, клад «Авто». Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург. Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно. На Московской 218-Б.
6: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.
9: Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 10.15 в Екатеринбурге на Радиопилот киноконкурс «Окончательный монтаж». Его спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс», многопрофильная клиника Парацельс.
3: На связи у нас Андрей, дальнобойщиком работает. Здорово, Андрюха.
4: Привет.
2: Сейчас
4: привет,
2: в рейсе ты или где?
3: Спасибо, дорогой. Скажи, пожалуйста, а ты самое дальнее расстояние куда путешествовал?
4: Ну, раньше ездил по всей России, а сейчас только по УРФО езжу.
3: А, ну то есть только по-нашему?
4: Да, да, здесь рядышком.
3: Слушай, ну, что-то последние вот, года полтора-два замечаю столько аварий с фурами, со всякими такими штуками. Блин, будь аккуратен, правда. Скорости выросли. У тебя это иностранный...
4: Скорости.
3: А что там?
4: Ну, у меня туда как бы не скорости по большей степени, а режим труда и отдыха, наверное, люди нарушают.
3: Ты знаешь, еще уровень квалификации. Вот если раньше... Мы раньше говорили о том, что, типа, ребят, дальнобойщики — это элита транспорта. Сейчас я знаю людей, которые, являясь директорами компаний, вынуждены были сами за баранку сесть, потому что, ну, нет водителей хороших.
4: Ну да, согласен полностью.
3: Поэтому давай, береги себя. Мы сейчас с тобой поиграем. У нас есть фильм, от него оставили первые и последние слова. Прокрутим тебе, дадим три подсказки. Догадаешься, что за кино, приз будет твой. Слушай внимательно. Поехали.
4: Давайте.
5: Attention. Южный. Южный. Я Альбатрос. Разрешите выход.
6: Да, Южный!
7: Чё ты орёшь-то?
6: Потому что не слышь ни хрена!
7: Потому что ты мне орёшь 20 лет в ухо, вот я и не слышу. Что ты хочешь?
6: Выход мне разреши.
8: Окончательный монтаж.
6: А чё ты с ним сделал-то?
9: А чёрт его знает. Как-то всё это между собой, это, за это самое, оно и заработало. Ну я и решил не трогать его больше.
6: А чё его трогать, раз работает?
10: А? Потому что это жизнь, а её хрен поймёшь. Особенно в море.
2: Вот.
3: В этом фильме, дорогой Андрей, ты мог увидеть радиоведущих.
2: Были такие, да.
3: выдуманных животных, редких крайне.
0: Ну, можно бы представить, их там не было, конечно.
3: Ну да,
0: не звучали.
3: И, да, про них говорили много.
0: И пуговица.
3: Да, о, да.
0: Та самая пуговица.
3: Что за кино?
4: Так, ну сейчас, маленько. Блин, ну я думаю, что не смотрел. У меня вот День радио почему-то в голове.
3: Так это он и есть.
0: Ну, конечно.
3: Это День радио, но 7 мая, что мы еще загадаем?
2: Конечно, День радио.
4: День радио, что вы еще можете загадать?
3: Да, да, да.
0: Ну, мне там нравится сцена, где чай поют в лифте.
3: Слушайте, ну, на самом деле, это вообще уникальный формат, когда спектакли скетчевые превращаются в фильм. А потом еще и с продолжениями. Вообще у «Квартета И» очень много прикольных вещей. И поздравляем их тоже с нашим профессиональным праздником. Тебя, Андрей, поздравляем с победой. Кричи «Катапульта», призы будешь выбирать за кадром. Давай, 3-4.
4: «Катапульта»!
11: На «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
12: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Блинов Константин Сергеевич. Новый мотосалон GSB Moto.
1: Это я.
2: Доброе утро. 10:24 в Екатеринбурге. Вот классно, когда муж тиктокер. Вот раньше думали, что там этот блогер и тиктокер.
3: Батя токер, я тиктокер.
2: А тут, да. А тут, представляете, токер, тиктокер с подписчиками, ну, по приколу купил целую авиакомпанию почти за 2 миллиарда долларов. Сейчас самое громкое событие в тиктоке.
3: Что они с ней делать собираются?
2: Да. 2 мая Spirit Airlines объявила о банкротстве, и американский блогер запустил компанию типа Let's Buy Spirit с предложением выкупить организацию, сделать ее народной. И идея вот со 2 мая дико зашла. Вот сколько дней прошло, да? Буквально там 5 дней, даже 4 дня. Ну, и да. 135 тысяч человек задонатили, собрали 132 миллиона, плюс еще там этот собрал свои деньги. Короче, купили компанию.
3: И молодцы, теперь будет народ. Молодцы.
2: Кто на ней,
3: я
2: правда, будет кататься?
3: Я предлагаю еще. Много есть схем, да. Например, вторая ветка метро. Очень убыточный у нас в городе, но можно ее купить, скинуться с подписчиками.
2: У нас таких тиктокеров что-то не хватает, да? Да, да, да.
4: Но много таких интересных проектов, которые можно популяризировать в массы, но тут есть как бы вопросик. А оно будет окупаться? Или что?
3: Я думаю, если это тиктокер, он просто побалуется и продаст.
4: Конечно, так вот в этом и прикол. Вот так вот, да? Построят нам вторую ветку. Хотя пускай строят, лишь бы видосы снимал свои там. Мы хоть покатаемся.
2: Контент. Тут павлины захватили итальянский городок Пунта-Марина. Очень красиво звучит. И вообще кажется, что это мило очень, да? Павлины в городе. Вот. Но на самом деле вы ошибаетесь. Пернатые, они могут скакать по крышам. Они прямо прыгают на машины. Они мешают движению. Они громко орут. Они всех бесят.
3: Они гадят. Там,
2: они гадят без бесконечно. Это не то, что там...
3: Плюс,
2: знаешь, как
3: я знаю, вот эту популяцию, если куда-то в город выпустить, свободную, как бы выгул, они очень быстро начинают размножаться.
4: Че, это эти...
2: И прямо можно смотреть?
4: Кролики с перьями, что ли?
3: Ну, типа того.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
5: Информация на правах рекламы.
6: Едем! Едем!
5: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
6: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
5: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
6: Новый мотосалон GSB Moto.
5: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Реклама.
8: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО Remax шины. Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
9: Тепло ли тебе, девица?
10: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
9: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
11: Пора готовиться к лету с автотехцентром «Prime Service». Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. «Prime Service». Студенческая 80/2. Prime196.ru.

0: 2 290 000 рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
5: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Пора-пора, мото-мото-мото.
8: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
9: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. УГРН 304-667-404-800-092.
10: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
11: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Катапульта.
13: Бабах!

0: Катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35 в Екатеринбурге. На радио «Пилот» прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет ООО «Регинос». И Санек Морозов все видит, все слышит, обо всем знает, готов рассказывать, есть ли пробки в городе.
2: Итак, сегодня мы находимся поближе к Кольцово. У нас в Симоленде сегодня прямо эфир. И вот сейчас Кольцовский тракт. Тишь да гладь, хорошо. И в город, и из города. Чего не скажешь о базовом и синих камнях. Вот тут, к сожалению, проблемки есть. Затруднения от парка Маяковского до синих камней. В обратную сторону тоже тяжеловато через второй мост выбираться. Еще добавляются ухари, которые разворачиваются на развязке. Затруднения в движении, возможно, сейчас добавятся в районе Восточной, Малышева из-за ДТП. Затруднено движение на Восточной со стороны парка и перед Декабристов, и перед Куйбышева. Проблемы до сих пор еще остались на улице Серафимы Дерябиной перед Шаумяна, объездная со стороны Кольца перед Амундсена. Московская в центре, прямо возле Ленина и туда, и сюда. Затруднения организовались на Посадской в направлении Пальмира-Тольятти и за Дворцом молодежи. Также плотный трафик со стороны Пышмы, и сегодня из-за аварии встал кусок ЕКАДа, получается, после Пышмы в направлении Березы. Перед Садовым авария произошла, поэтому там повнимательнее, если есть возможность объехать, объезжайте, но вот, как я и говорил, со стороны Пышмы заезд уже встал. Затруднение еще, кстати, на ЕКАДе после дублера Сибирского тракта, ну там вообще, в принципе, стройка идет. И еще неприятная новость, напомню, будут закрывать еще одну часть Малышевской развязки, поэтому жебайка, крепитесь, ну и, конечно, автомобилисты, соблюдайте правила, езжайте аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Один звонок в Havail Pro Reginos, и вы обладатель обновленного Havail H3. Новый мощный и экономичный двигатель, брутальный дизайн, практичный и комфортный салон, а главное, надежный полный привод. В мае выдача автомобиля в день оформления. Убедитесь в этом сами и пройдите тест-драйв в Havail Pro Reginos в Екатеринбурге на Высоцкого 3.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 10:40 в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, для вас начинается розыгрыш, и вы можете дозвониться по телефону 237-104.

0: Как вы запереваться?
1: Практики приятную погоду, будет переменная облачность. Без осадков днем, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. А температура, ребята, плюс 20, плюс 22.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
5: А напоследок я скажу.
6: Катапульта.
1: 10:56 в Екатеринбурге. Катапульта на сегодня почти все. Ну неужели и напоминаю, что день радио.
7: Сказка заканчивается.
8: Слушайте, ну правда, не хочется. А можно вообще шефство над пилотом Симоленду доверить?
1: У нас впереди 20-летие катапульты, вот это вот.
8: Ну, в общем, ребят, сегодня у нас действительно уникальный эфир, посвященный Дню радио. И мы сегодня в огромном офисе компании Симоленд. Ребята в онлайн-трансляцию у нас там флешмобятся, собираются. Тут большое количество очень инициативных ребят, которые успевают и работать, и общественной жизнью занимаются. Мы искренне хотим ребятам и всему коллективу
7: такой
8: пожелать...
7: Такой молодой коллектив, да, подвижный, активный.
8: Пожелать не растерять вот этот задор, правда.
7: Не растерять.
8: Мы уже старенькие. Но даже мы сегодня, черт возьми,
7: мы зарядились
8: вообще. Казалось бы, нам все говорят, вы такие бодрые с утра. Нет, поверьте, есть люди, которые бодрее. А
7: намного.
8: Здесь офис просто класс. Здесь можно и поиграть, и развлекаться. И, конечно, 100% тут ребята работают, достигают
7: и
8: результата.
7: И заработать можно.
8: Да-да-да. Ну, а что в календарях сегодня, кроме
7: День
8: Дня радио?
7: День радио, представляешь, я даже больше ни о чем говорить
1: как
7: не буду.
8: О, можно я быстренько? У меня у крестника сегодня день рождения.
7: Поздравляем.
8: Артемка, я тебя поздравляю. Будь хорошим парнем. Взрослым мужиком вырастешь,
7: слушай катапульту.
8: Помнишь,
7: да?
1: Что подаришь? Слушай.
8: Деньги, братан.
7: Так ты, получается, крестный батя?
8: Да, я крестный отец.
1: Надо эту сицилийскую симфонию тебе включать на звонок.
8: Включай, включай. Ты недостаточно включаешь, брат. Ну, в общем, ребята, мы всем желаем здоровья. 3, 4.
9: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На радиопилот.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лышла Романовна».
4: Угарина П. 320-665-80-017-95-74.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
7: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
8: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
9: А на горках!
8: Екатеринбург, Щербакова 2, limpopodefispark.ru.
10: ООО «Кит Екатеринбург», Огарден 108-667-1008-907.
11: Клиники «Нейтив» 2 года.
12: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
11: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
12: Телефон 343-77-00.
11: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама. Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
1: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
1: Поехали. Скажи адрес.
2: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
1: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
3: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
4: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
3: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
4: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
5: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Высший пилот.

60 минут, 7 дней в неделю на Радио Пилот.

0: секунды ранее на 104 FM. Мод и трек под названием «Намек на нас». Не знаю уж на кого делает намек исполнитель, но явно не на пробки, которых очень много сейчас в городе, в Екатеринбурге. Поговорим прямо сейчас о том, что происходит на дорогах. Спонсор проверки о Регинас. Итак, напоминаем, не самую лучшую новость для жителей ЖБИН. Продолжается ремонт на Малышевском мосту. На этот раз закрыли полосы по направлению к ЖБИ. До 31 мая обещают там перекрытие, будут продолжать ремонт, поэтому по одной полосе осталось и в направлении города, и в направлении ЖБИ. Так что, ребята, крепитесь, придется потерпеть 3 недели, плюс еще на следующей неделе не будут ходить трамваи на ЖБИ, там будут ремонтировать трамвайные пути, так что нужно этот период, видимо, просто как-то пережить, перетерпеть. Еще о пробках. Небольшие затруднения на Восточной у нас от Куйбышева до Малышева. В другом направлении тоже скопилось немало машин. Пробка также на Малышево, вот практически от Восточной и до Малышевского моста. Сами знаете уже из-за чего, я рассказал. Кроме того, сложно проехать на Щербакова. Небольшое затруднение от Лыжников до Павлодарска и на Космонавтов от Победы до Машиностроителей. Тоже много машин. Это все крупные затруднения к данной минуте. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Выбирай кроссовер Havail Jolion в Регинас. Один для всех. Почувствуй мощь нового двигателя в обновленном Havail Jolion в Регинас. Комфортный и технологичный кроссовер Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Официальный дилер Havail Regina's в Екатеринбурге на Гурзуфской 63 и на Высоцкого 3. Цена обновленного Havail Jolion в комплектации Комфорт 2026 года производства. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 апреля 2026 года. Подробности о специальном предложении уточните в официальном дилерском центре Regina's и на сайте regina's-havail.ru.
3: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
8: Подробности на motivtelecom.ru.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.

Новиночка на 104 FM, Алекс Уоррен, трек под названием Feel a Dream. Далее у нас начинается дневной драйв, как вы поняли уже по первым позывным. Здесь на Радио Пилот с 12 до 16 будем отрываться под классные хиты. В этом часе и кей-попом вдарим по уральской земле. Будут и сюрпризы от Тиеста, новиночка от Imagine Dragons, Майя Мишель, Леди Гага, Дуа Липа и другие не менее любимые исполнители. Буквально минут через 15 послушаем лучшие моменты утреннего шоу. Катапульта на бис прозвучит у нас. Ну и напоминаю, что завтра Катапульта отправится еще на один выездной. Проведет его не где-то, а на широкой речке в новой локации в автотехцентре Клад Авто на Хрустальногорской 37. Трансляцию можно будет смотреть и на сайте pilotfm.ru, и в группе ВКонтакте Радио Пилот тоже все будет доступно. Ну и, конечно, кто будет рядом на Хрустальногорской 7 до 11, welcome к нам в гости пофоткаться, поболтать, поиграть. Ну а партнер проекта ОИКБ «Автотренд». Автотехцентр «Клад Авто», улица Хрустальногорская, 37. Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, налили к себе кто-то кофе, кто-то чай, кто-то, возможно, просто лимонад. Ну а прямо сейчас делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и поехали.

0: вами.
1: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Лос Маркет в словах и цифрах. А Лос Маркет в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на los-market.ru.
3: Пора-пора. Мото.
4: Здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
1: Шедевр.
4: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
4: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
8: Завтрак от 259 рублей.
9: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
10: Территория.
11: Улыбка.
10: Стык.
11: Смех.
10: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского? Или кого-то еще опросили?
3: Вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: Ой,
5: «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить пилот.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборочки. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
4: И никто «Синий трактор» уже не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты чё, там это
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевает. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
4: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени!
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там плесневеет.
4: Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются.
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать, ты что, мышь что ли, серогорбая?
3: Я
5: это надо с винищем сесть, а ну, это такой... деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.

0: Пилот FM.
1: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20:00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
5: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
6: Подробности на baden-land.ru. 0+.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
7: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек Групп. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек.

0: shake, shake, shake. Пилот. Пилот.
1: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП три группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. События приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство ЯР. Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира, а также немало картин хранится в частных коллекциях. Участник аварии в городе Тулун Иркутской области притворялся иностранцем. Несколько десятков минут мужчина разговаривал с инспекторами ДПС на выдуманном им языке, чтобы избежать ответственности за езду пьяным за рулем. Как пишет агентство ТАСС, нетрезвый автомобилист на своей «шестерке» не уступил дорогу «Тойоте». Из-за столкновения машины отбросило еще на два автомобиля, которые были припаркованы поблизости. По данным автоинспекторов, в аварии также есть пострадавшие. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
5: Информация на правах рекламы.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта бассейн мирового уровня. Для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: Климат-контроль.
1: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20. Ребята, наслаждаемся, пока в город пришло лето. Успеваем, выгуливаем свои летние вещи и не только.
9: «Пилот FM».
10: Реклама.
11: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
8: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Музыкальный нон-стоп.
4: Полчаса без рекламы.
3: Только музыка.
4: На радио Пилот.
5: Да-да, вы все правильно услышали, все правильно поняли. Впереди на радио Пилот музыкальный нон-стоп, полчаса музыки и никакой рекламы. Делаем приемники громче, делаем еще что, конечно же, устраиваемся поудобнее и начинаем наш полет. И первый на сегодня нон-стоп представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город».
6: Информация на правах рекламы.
7: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
8: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
7: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
7: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко. Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
4: Я в Сочи! Погода супер!
5: «Мотив» теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
6: Подробности на motivtelecom.ru.
7: Клиники «Нейтив» 2 года.
8: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
7: Клиника «Нейтив», Екатеринбург, Азина 25.
8: Телефон 343-77-00.
7: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом. Доча, включи голосовые прослушать.
9: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
10: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
11: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
12: А на горках!
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
13: О, Кити Екатеринбург. Огарден 108-667-1008-907.
14: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
15: А слона не хотите? Нельзя.
16: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
17: Моя квартира, мои правила.
18: Застройщик ООСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Помогите! Тону!
20: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
21: Спасибо, дружище!
22: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
23: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
24: Едем! Едем!
25: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
26: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
27: свой сервис.
28: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
26: Новый мотосалон GSB Moto.
28: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
29: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформи кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про». Таганская, 77.
30: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
31: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
32: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
31: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
33: Музыкальный нон-стоп.
34: Полчаса без рекламы.
33: Только музыка.
34: На радио «Пилот».
35: И еще полчаса музыки и никакой рекламы. На радио «Пилот» продолжается музыкальный нон-стоп. Его представляет ООО «Территория улыбки Центр». Сеть стоматологических клиник «Территория улыбки».
36: Информация на правах рекламы.
37: Весна.
38: Встречи с друзьями.
37: Отдых и путешествия.
38: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. «Территория улыбки» продлевает спецпредложение.
37: Премиальный имплант «Штраумен» с установкой за 39 900 рублей. Имплант «Медентика» с установкой – 17 500.
38: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
39: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
40: Нон-стоп.
41: Полчаса музыки нон-стоп.
40: Нон-стоп.
41: Без рекламы. На радио «Пилот».

Два часа дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 7 мая. Напоминаю еще раз, что сегодня день радио, поэтому всех причастных, ну и в том числе наших слушателей, которые слушают радио «Пилот» у себя в приемниках, кто-то в машине, кто-то на работе, кто-то, возможно, даже дома, всех вас с праздником еще раз поздравляю и напоминаю, что радио «Пилот» продолжает дневной драйв. Конечно же, отрываемся здесь на радио под классную радиомузыку. В этом часе нам компанию составят Джонни, Артики Асти, также моя Мишель, Линкин Парк, будет еще пара музыкальных сюрпризов в секретной фанатеке. Ну и кроме того, напоминаю, что мы на Радио Пилот занимаемся еще и добрыми делами, а конкретно на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», и там появилась информация о мальчике Андрее Уварове. У него диагноз неутешительный, прогрессирующая, да, мышечная дистрофия Дюшена, и прямо сейчас совместно с фондом «Анна-Мария» Радио Пилот собирает деньги на лечение мальчику. Все подробности и кнопка «Помочь» есть у нас на сайте «Пилота». Документы и подробная информация тоже есть на сайте фонда «Анна-Мария». Все честно, все открыто. Поэтому любая помощь будет очень кстати. Заходите, принимайте, делайте добрые дела. Ну и, конечно, делаем приемники громче и полетели дальше.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП Нортон Лесла Романовна.
4: Угарина по 320-665-80-017-94.
5: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Едем! Едем!
3: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
4: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
5: свой сервис.
3: И, конечно, огромный выбор мото и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
4: Новый мотосалон GSB Moto.
3: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
6: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
7: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
8: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
9: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: 17 мая. Воскресенье. 19:00. Не пропустите день рождения нашего любимого Джойпаба. Год назад мы открыли двери нашего любимого места встреч. И с тех пор вы стали частью нашей дружной семьи. Смех, радость, отличная музыка. Все это вместе с вами. В этот вечер на сцене зажгут Виа Друзья и Фанни Каплан. Танцуйте, пойте, наслаждайтесь энергией настоящего праздника. Приходите с друзьями, готовьте свои лучшие движения и настройтесь на море веселья и позитива. 17 мая. Воскресенье. В 19:00. ТЦ «Комсомол». 4 этаж. Территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: Клиники Native 2 года.
11: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
10: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
11: Телефон 343-77-00.
10: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: О, приснилось, что я завтрак проспал.
13: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
14: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
15: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
16: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
17: Мы более 20 лет занимаемся септиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
18: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
17: Лос Маркет. Все виды септиков. Профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
19: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: О, Кит Екатеринбург. Оголен 108-667-1008-907.
8: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
9: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: Центр Клад Авто. Хрустальногорская, 37. ООО ЕКВ Автотренд.
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Продолжите фразу. Три десятки — это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Здравствуйте. В Пермском крае одно из промышленных предприятий атаковано беспилотником. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Оперативные службы работают на месте ЧП. Жертв и пострадавших в результате этой атаки нет. Последние 3 часа в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми закрыт. Также власти Пермского края сообщили, что в регионе сбито еще несколько беспилотников. В аэропорту Кольцово продолжают действовать ограничения, введенные Росавиацией вслед за Пермью. Для пассажиров в аэропорту сотрудники создают дополнительные условия во время ожидания рейсов. Путешественникам доступна питьевая вода, а в зонах ожидания выдают коврики. Вход в зону ожидания вылетов терминала внутренних авиалиний временно ограничен, предупредили в Кольцово. С пассажирами также работают представители авиакомпаний. Здание бывшего кинотеатра «Салют» будут капитально ремонтировать. В проектной документации указано, что полностью будут заменены кровля и фасад. Также на Толмачева 12 установят новое крыльцо главного входа и отремонтируют наружные лестницы. На работы потратят почти 25 миллионов. Общее техническое состояние «Салюта» сейчас оценивают как ограниченно работоспособное из-за трещин, разрушения штукатурки, а также ржавчины и износа кровли, пишет портал 66.ru. Полностью уверены в своих силах перед едиными госэкзаменами лишь 5% российских выпускников. Чаще всего 11-классники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обращаться за помощью. Основным источником стресса для выпускников стали собственные ожидания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование. Сегодня и завтра на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из 2 дней, 7 и 8 мая, шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии оценили как 1 к 3. Следующий более сильный период возмущений ученые ожидают с 15 по 18 мая. Общая активность Солнца в данный момент является низкой, и к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Завтра обещает нам в Екатеринбурге переменную облачность без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура днем плюс 18, плюс 20. Ребята, наслаждаемся, пока в город пришло лето. Успеваем, выгуливаем свои летние вещи и не только.
10: «Пилот FM».
11: Реклама.
12: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Рассрочка от застройщика.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
14: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. все зависит только от вас.
2: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Реклама.
1: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
2: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
1: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
2: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
3: Застройщику СЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек Групп. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04. Джек
9: Групп. Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
10: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
11: Пора-пора, мото-мото-мото.
12: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
13: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
14: Территория.
15: Улыбка.
14: Стейк.
15: Смех.
14: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот. Ведь

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
4: У Rich Family Новосибирск, ОГРН 110-147-605-1196.
5: Клиники Native 2 года.
6: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
5: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
6: Телефон 343-77-00.
5: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Не стыдно?
13: Не стыдно. Не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
14: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
15: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
14: И квартира в орбите.
16: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
14: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
17: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского?
3: Кого-то еще опросили? «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: Ой,
5: «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить пилот.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику
4: слушает. И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты чё, там это
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевает. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
4: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени!
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там плесневеет.
4: Ленина 41, все видите.
3: В общем, запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются.
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать, ты что, мышь что ли, серогорбая?
3: Я да.
5: Это надо с винищем сесть, а это деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О!

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Керм-Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
1: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае на квартиры в Нагорном действует выгода до 2 миллионов рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
10: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем о том, что нас с вами впереди ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали подготовку к 9 мая на фоне участившихся атак беспилотников. Акция «Бессмертный полк» в Москве пройдет в онлайн-формате, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что объявленное Россией перемирие в зоне спецоперации будет действовать 8 и 9 мая. Что касается рабочего графика президента России, Владимир Путин продолжает подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в столицу. В это же время принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности президента из-за угроз Киева сорвать парад в Москве. Заявление официального представителя Кремля цитируют все федеральные ленты. В Перми из-за атаки беспилотника поврежден многоквартирный дом. Погибших нет, сообщает губернатор Дмитрий Махонин. На месте ЧП уже работают оперативные службы. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали. Также повреждение получило и административное здание. Есть сообщение об одном пострадавшем. Ранее власти Пермского края сообщали, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий региона. Из Екатеринбурга летом можно будет улететь в курортный город Казахстана. Прямые перелеты до Актау один из перевозчиков начнет выполнять с 11 июня. Самолеты будут летать в Казахстан дважды в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути займет 2,5 часа, при этом продажа билетов пока не открыта, сообщили в пресс-службе Кольцова. Добавлю, Актау находится на побережье Каспийского моря. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата впервые привезли в Хабаровск. Пламя было взято в Александровском саду у Кремлевской стены, где расположен пост номер один. В рамках международной акции «Огонь памяти» также частицы отправились в города-герои, города воинской славы и еще в 14 стран мира. Об этом сообщает агентство ТАСС. Следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, является выходным. Рабочими будут дни, начиная со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц на День России. В этом случае отдыхать страна будет с 12 по 14 число. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3. Завтра обещают нам синоптики переменная облачность. Днем без существенных осадков. Ветер южный 4,9 метра в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 18, плюс 20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
13: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фанатеке. Радио

0: Доброго дня всем, кто взял себе в попутчики радиопилот в столице Урала 3 минуты 5, а с вами, конечно же,
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: Навигатор также вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в нашей группе «Радиопилот ВКонтакте».
3: А тут недавно в Приангарии пьяный водитель заговорил с полицейскими на придуманном языке. 70-летний мужчина на «Жигулях» устроил небольшое ДТП, не уступил дорогу другой машине, и на место вот приехала полиция. Они заметили, что у водителя второго автомобиля, как раз таки, который не виноват, есть некоторые признаки опьянения. Начали задавать ему вопросы, на которые мужчина начал отвечать тарабарщину выдуманными словами, запас которых в какой-то момент кончился, и дальше он уже сам на русском признался, что намахнул водочки, конечно, перед выездом. Вот в отношении него просто вот составили протокол за езду в нетрезвом виде.
2: Было бы забавно, если бы еще пьяный другой подошел, он бы его понял, они на этом языке, как дети, которые придумывают свой секрет и начинают на него общаться.
0: У меня была больная как-то фантазия забавная, как мне показалось, короче, что на самом деле они не невнятно и плохо разговаривают, а что бомжи это на самом деле гномы, которые выбрались из своих пещер в какой-то момент и пытаются с нами контакт наладить, они нам на своем языке пытаются объяснить, а мы их не пускаем никуда.
3: А откуда мадам и сударыня, скажи мне в их лексиконе тогда.
0: Это схожие слова, такое бывает. Это, например, типа как в корейском есть хорошо, которое хорошо не знаю.
2: Да. Не, они просто немного то начинают наш язык учить. По крайней мере, обращение к командиру.
0: Они пытаются, они там под землей, они все это время тысячелетиями мифрил добывали, хотят торговые отношения настроить. А думаете, их в администрацию кто-то запустит? Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит сейчас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Ленина стоит от Тимирязева до Карла Либнихта. На Куйбышева затор от 8 марта до Шейкмана. Подстаивают на Николая Никонова и Шевченко от Царской до Луначарского. Небольшая толчья ждет на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Ленина. И нужно чуть-чуть потерпеть на космонавтов от старых большевиков до Победы.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получает приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Также далее в эфире Андрей Дашкин поделится своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это «Лос Маркет» в словах и цифрах. А «Лос Маркет» в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. «Лос Маркет». Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на losdefismarket.ru.
6: Встречайте обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
8: Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская, 77.
9: Кредит предоставляет Паутовы. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. Орбита. Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый Город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Почувствуй ритм обновленного Haval Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Haval Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
12: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96». Привет всем, кто знает наизусть каждый словарь. В столице Урала 17 минут 5-го. С вами навигатор. И пришло время конкурса
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
2: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: Да, некоторые слова полезно знать, хотя бы парочку, троечку.
3: Да, несколько.
0: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Привет.
2: Алло, как тебя зовут?
4: Да, привет, ребят.
2: Представься, пожалуйста.
4: Меня Максим зовут.
2: Максим, что ты какой-то грустный, что случилось?
3: Смурной.
2: Под дождь попал?
4: Я очень сильно устал.
3: О, бедняжка.
0: Ты тоже всю ночь с комарами первыми махался?
4: Я полсмены прятался в бомбоубежище.
2: Ого, ничего себе. Максим, скажи нам, вообще в курсе того, что у нас в конкурсе происходит, или стоит рассказать о правилах?
4: А было дело, я уже участвовал, так что я в курсе.
2: Тогда слово для тебя следующее. Абиссаль. Это двумя «С». Абиссаль. Что это такое?
3: Возможно, так называется пологая площадка для подъема и спуска грузов. Может быть, это зона наибольших морских глубин, либо так называется обитель древних во вселенной Говарда Лавкрафта.
2: Абиссаль, что же это такое?
4: Блин. Ну, давайте третий вариант.
2: Обитель древних из вселенной Лавкрафт, да?
4: Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но, к сожалению, это неправильный ответ. Не расстраивайся, звони в другой раз. 237-104, кто готов дать верный ответ? Линия свободна, игра стала немножко проще, если вы, конечно, были внимательны.
0: А я пытаюсь вспомнить, там было вообще какое-то название?
3: По-моему, было.
2: Алло.
3: Да.
0: Добрый день.
3: Светики.
2: Как зовут тебя?
5: Дмитрий.
2: Дмитрий, стоит повторить задание или ты готов выбрать что-то?
5: Можно еще разок.
2: Итак, абиссаль, что это такое?
3: Зона наибольших морских глубин, либо пологая площадка для подъема и спуска грузов.
5: Пологая площадка.
2: Пологая площадка. Что ж, принимаем, но на самом деле называется аппарель. Немножко похоже, но все-таки неправильно. Ну что ж, осталось только забрать подарок. 237-104, кто готов дать верный ответ? Алло,
0: добрый день.
3: Приветики.
2: Как зовут тебя?
6: Меня зовут Костя.
2: Константин, какой же ответ у нас остался? Ты был внимательным?
6: Нет, к сожалению.
2: Нет, невнимательным ты был. Но, по крайней мере, смог дозвониться. Ну, давай пробежимся еще раз по вариантам. А слово-то хоть помнишь?
6: Тоже нет.
2: А, отлично. Просто на экзамен пришел студент. Учил, читал.
3: Читал, да.
2: Итак, абиссаль. Что такое абиссаль?
3: Пологая площадка для подъема и спуска грузов, обитель древних во вселенной Говарда Лавкрафта, либо зона наибольших морских глубин.
6: Зона наибольших морских глубин.
2: Да ты что? Ничего себе, вот это, да?
3: Это с задних рядов подсказал кто-то.
2: Да. Действительно, обычно от 3 до 6 километров эта зона покрывает более 70% дна Мирового океана. Ну что ж, Константин, давай определяться с подарочками, что хочешь в нашей копилочке забрать. Имеются у нас билетики в театр, именно пара билетов можем в театр драмы, в ТЮЗ или в театр кукол, а может быть в Каледа театр, но любой спектакль в мае. Имеются билетики на диско 90-х, 16 мая в 23:30 в фабрике Event Hall. Есть билетики на футбольный матч, Урал против КамАЗа будут 11 мая на Екатеринбург-арене играть, даже карта болельщика не нужна. Имеются билетики в музей «Зона» любой 4 площадок, а также сертификаты в салон «Дископрав» на 1000 рублей, в парк развлечений «Радуга Лэнд» или, может быть, в «Маркетплейс» на 1000. Если не определился, можем продолжить за эфиром. Что решаем, Константин?
6: Можно за эфиром продолжить?
2: Да, конечно, можно. Оставайся на связи, а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
6: Офигенно!
0: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
8: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали, скажи адрес.
8: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Реклама. Пора-пора, мото-мото-мото.
10: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
11: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-4. 304-800-092.
12: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
13: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
14: О,

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Внимание! 8 мая, пятница в 20:00. Незабываемый вечер в Джой-пабе. В преддверии Дня Победы живая музыка, любимые песни и танцы. Дуэт Inside. Женский вокал и саксофон. А также программа Руслана Манина «Аккорд Дэнс». Яркое звучание аккордеона и танцевальная атмосфера. Приходите с друзьями и подарите себе праздник. 8 мая, пятница в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
4: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.

0: пилоте.
1: Добрый день всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри». Бебеля 33, телефон 367-67-78. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла. Восточная стоит от Первомайской до Декабристов. Не радует ситуация на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. На Серафимы Дерябиной застряли от Волгоградской до Шаумяна. Толчья на Малышево от Мира до Восточной. На Челюскинцев и Московской плотно от маршала Жукова до Ленина. И нужно потерпеть на Халтурина от Ополихинской до Готвальда. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Уникум черри запели капель.

0: 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: Автоответчик «Радио Пилот». Звони.

0: Доброго дня всем, у кого компьютер дома стоит не только для работы. В Екатеринбурге 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор. Пришло время, в котором рубрики «Игротека». Значит, сегодня у меня рекомендация, новинка для людей, которые хотят потупить по-умному вечером. Называется она Outworld Station. И это космический симулятор, который не столько про сражения, сколько про строительство и менеджмент космической базы. То есть здесь есть сражения, но они очень условно схематические, идут в пошаговом режиме, но основная идея все-таки про то, как вы развиваете свою базу, как вы добываете ресурсы, куда вы их направляете. То есть мне кажется, что здесь самое такое прямое, похожее описание было бы, это вот есть игра достаточно популярная в жанре Factorio, где строительством заводов активно занимаетесь, и здесь то же самое, но в космосе, плюс есть кооператив, то есть до 4 человек можно вместе собраться и заниматься исследованиями бесконечными космоса. Соответственно, не нужно вам самим идти и киркой там вот это вот выбивать какие-то минералы необходимые на поверхностях планет. Оно все про то, куда вы условно направляете команду, и они возвращаются потом автоматически с каким-то количеством необходимых ресурсов. И это бесконечная история про то, что вы добываете, чтобы строить, и строите, чтобы добывать. Тем не менее, враждебные есть какие-то коалиции в данной игре, с которыми придется сталкиваться.
1: Инопланетяне.
0: Да, и инопланетяне, и другие люди, которые тоже, вот эти, знаете, я так обожаю, когда это делают где-то в sci-fi, когда ну они тоже люди, но они, в общем, с другой планеты люди. И это просто не круто быть с другой планеты. В основном идеология здесь такая. Меня прикалывает здесь масштабность, если честно, потому что начинаешь, понятно, с каких-то вот этих дрейфующих в космосе нескольких построений, которые не пойми что особо. А в итоге получается прямо планетарного масштаба космические станции развивать. И понятно, что, наверное, менеджмент, вот этот жанр сам по себе, строительство базы, он многим не зайдет. Но в то же время многим и зайдет, потому что иначе бы, знаете, если бы большой массе людей этот жанр не нравился, столько бы игр в нем не выходило определенно. Ну и понятно, что здесь никаких мега-новшеств нету, все, в общем-то, по классике, что вот у вашего персонала, грубо говоря, есть различные навыки, которые тоже можно постепенно развивать. Ну и классика, классик во всем остальном. Единственное, что отличает игру, почему я многие подобные пропускаю, здесь обратил внимание, это действительно качество, все сделано. Единственная жалоба тут, которую я увидел, ну, объективная, потому что когда заходишь в комментарии, там гонево просто каждые два слова. Но вот говорят, что обновление недавно выпускали, которое немножечко проблематичным делает соединение с товарищами онлайн. Но в то же время я посмотрел уже в центр сообщества, вроде как разработчики ответили, что порешают этот вопрос. Ну и вообще в данном жанре, как правило, это все одиночка, то есть когда нет то именно беготни какой-то с друзьями. Все рассчитано на то, что ты один сидишь и кайфуешь, а тут в кои-то веки можно и друзей к этому подтянуть, соответственно, все развиваться у вас будет быстрее. В любом случае, если вы фанат не вот этого экшена и так далее, а хотите быть строителем, а еще и космическим строителем, заходите на игровые площадки, качайте Outworld Station, ну и в целом, конечно же, живите играючи.
2: Информация на правах рекламы.
3: Керм Гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
4: Шедевр.
3: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
4: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
3: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
4: Подробности в магазинах. Адреса на керамир-дефисшоп.ру.
5: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
1: Завтрак от 259 рублей.
2: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
3: Весна.
2: Встречи с друзьями.
3: Отдых и путешествия.
2: В мире полно поводов для улыбки. И мы дарим еще один. Территория улыбки продлевает спецпредложение.
3: Премиальный имплант Штраумен с установкой за 39 900 рублей. Имплант Медентика с установкой 17 500.
2: Подробности в сети стоматологических клиник «Территория улыбки». Екатеринбург, 8 марта 7, Московская 66 и Посадская 38. Успевайте до конца мая этого года.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
6: Это тебе не спортзал, нельзя.
7: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик УОСЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Едем! Едем!
3: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
2: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
4: свой сервис.
3: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
2: Новый мотосалон GSB Moto.
3: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто остановился на 104,1. В столице Урала 16:43, а с вами «Навигатор».
1: Ребята, завтра утреннее шоу «Катапульта» вновь на выезде 8 мая. Они проведут утреннее шоу в автотехцентре «Клад-А».

0: не собирался никак, просто ведь дождался поступления коробок, тайно их вынес. В общем, все это обнаружилось, ущерб превысил 1 000 000 рублей. Ну и завели уголовное дело, соответственно, за крупное мошенничество.
1: Ага, ну вот как-то это что-то не сходится. Как-то 16-летний подросток смог себе ПВЗ открыть просто с ничего, без какого-то капитала. Это сомнительная история, но, по крайней мере, забрал в заказе он срок. Один крупненький такой жирный.
2: Мне странно, почему они никогда, вот такие ребята, не думают о последствиях очень очевидных, что это не прокатит так просто.
1: Надеюсь, он успел поиграть немножко.
2: Я просто вспоминаю, это как была схема у, кто знает, мультик «Южный парк», и там были гномы, которые воровали трусы, и когда их просили объяснить, зачем, они говорили, что это их типа бизнес, и говорили: у нас 3 шага, первый шаг — воруем трусы, второй шаг — третий шаг — прибыль. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Для всех, кто хочет оставаться в курсе актуальных местных и мировых событий, на радио «Пилот» готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый день. Режим угрозы атаки беспилотников в Свердловской области сегодня длился больше 4 часов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим сняли в 14.16, пишет Ядин. Утром режим угрозы от БПЛА также объявляли в соседних регионах Челябинской области, в Пермском крае. Ядин отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский объявлял режим тишины 5-6 мая. Но именно после этого города в глубине России массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в 10 регионах страны вводили режим ракетной опасности. Минувшей ночью регионы России атаковали более 300 дронов. В Перми поврежден многоквартирный дом. К счастью, пострадавших нет. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очно «Бессмертный полк» состоится в нескольких других странах, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции. Что касается парада на Красной площади, то там все без изменений, отметил Дмитрий Песков. Ранее Минобороны России сообщало о том, что в целях безопасности празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет без участия военной техники, без кадетов и без суворов. Училищ. Между тем, власти Свердловской области официально пока не комментировали решение Кремля. Ранее сообщалось, что акция пройдет в Екатеринбурге в очном формате. В Екатеринбурге сегодня прошла первая гроза. Местами сильные дожди, пишет Я-1. Раскаты грома и ливень продолжались всего несколько минут, пишет Я-1, ссылаясь на читателей. Сильные дождь и гроза, в частности, прошли в железнодорожном районе Екатеринбурга. После аномальной жары до плюс 26 в Свердловской области придет похолодание. Синоптики обещают осадки, снижение температуры до минусовых значений в некоторых районах региона. На севере области может появиться временный снежный покров. Ранее предупреждали синоптики. Сегодня и завтра на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждые из 2 дней, 7 и 8 мая, шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии и КИРАН оценивают как 1 к 3. Следующий более сильный период возмущения ожидается 15-18 мая. Общая активность Солнца в данный момент является низкой. К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го, пишет издание «Варайти». Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки сериала о «Гарри Поттере», напомню, начались в Великобритании в июле прошлого года. Первый тизер был представлен в марте текущего. 1-й сезон стартует 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Серии будут выходить на стриминге раз в неделю. Финал зрители увидят в середине февраля 2027 года. Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за 1-й сезон сериала, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
5: Информация на правах рекламы.
6: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
7: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
6: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
8: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
9: Завтра в Екатеринбурге обещают теплую, сухую погоду. На термометре утром плюс 10, днем и вечером плюс 19, плюс 16. Ожидается преимущественно малооблачное небо, без осадков. Ветер сменит направление северного на юго-восточное, его скорость 1-3 метра в секунду.
10: Сегодня тоже без осадков обещали?
9: Обещали.
10: Да, я больше никому не верю. Я сходил в душ незапланированно.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В мае специальное предложение. Беспроцентная рассрочка на 2 года с удобными платежами. Жилой комплекс «Нагорный». Живите на высоте. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
5: Информация на правах рекламы.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: вас.
1: Доброго вечера всем, кто приземлился на волне пилота. В столице Урала 4 минуты 6, а с вами вечерний...
2: Навигатор!
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Отдельное приветствие нашим зрителям. Вы всегда можете примкнуть как число из любой точки мира. Присоединяйтесь к видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Я вот об этом не знала, но оказывается, те, кто не особенно тяготели к томатному соку на земле, на борту самолета проникаются к нему какой-то любовью. И Роспотребнадзор объяснил, почему. Во всем виноваты
3: вкусовые. Кто-то спрашивал.
4: Видимо, да, были вопросы. Во всем виноваты вкусовые рецепторы. Остальные соки в полете кажутся почти безвкусными, потому что рецепторы на большой высоте, в том числе, кстати, теряют чувствительность из-за изменения давления, недостатки кислорода, вот это все. Апельсиновые, яблочные соки вообще без прикола воспринимаются из-за того, что вкус у них простой, а томатный имеет вкус разнообразный.
5: Это же потому что для тонких гурманов.
4: Ну смотри, там и сладкий, да, кислый, солоноватый, там даже вот перчинка какая-то присутствует, даже умами тот самый, и вот поэтому на высоте
5: умами,
4: он...
5: у папи, да, у бабушки.
4: Раскрывается ярче, короче, вот такая история.
5: Ну, я не знаю, честно
3: главное
5: сказать.
3: Главное, чтобы его брали не мезопион.
4: Ну,
5: да. А вообще, кстати, я вот заметил, что никто больше этого не делает, даже те, кто любит томатный сок, непременно покупают томатный сок. А вот я на самом деле любил его в времена, когда ты просто томатную пасту вот и пару ложек бахнул.
4: Тоже вкусненько, конечно.
3: Соли туда. Его так и делают.
4: Да, просто разводят пасты, водичкой, да.
5: Но только как будто банка томатной пасты, которую ты разведешь, наверное, ну, много ты попьешь из нее.
3: Ты можешь дешевле. Помидор в рот набить и воды налить.
4: Да, и все.
5: Я думал, ты сейчас скажешь, можешь помидор в рот набить и заткнись. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 5 баллов. Вильгельма Дегенина стоит от Объездной до Краснолесья. На Ленина затор от Тимирязева до Карла Либнихта. Не особо едется по Восточной от Ленина до Декабристов. На Турбинной толчья от Учителей до проспекта Космонавтов. Плотно на Базовом переулке от станции Пионерская до Асфальтового завода. И на Машинной нужно потерпеть от Переходного переулка до Щерса.
4: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник у нас приз получает. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
3: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
6: Продолжайте движение.
7: Навигатор. Реклама.
8: Более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для «Лос Маркет» – ваше доверие.
9: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
8: «Лос Маркет» – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. «Лос Маркет» – телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
10: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
11: У Rich Family Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это Ангара. Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
15: Не стыдно?
16: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля, 74 и Малышева, 103, 18+.
17: Пирелли и Ремакс, что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Ремакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru. Акция до конца июня. ООО «Ремакс Шина», Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412, ОГРН 114-667-924-80.
18: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. по промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
0: Подробности на badandefisland.ru. 0+.
2: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: вечернее шоу на радиопилот.
1: Навигатор.
2: Доброго вечера всем, кто раздобыл немного свободного времени и не нашел пока, как его куда потратить. В столице Урала 12 минут 6. А с вами навигатор, и сейчас будем строить культурную программу на ближайшее время в рубрике «Афиша».
1: Сегодня вы еще успеваете к 19:30 сходить на экспериментальный спектакль. Постановку «Большая советская энциклопедия» покажут в Коляда театре на Ленина 97. По авторской пьесе Николая Коляды история о том, как в разгромленной квартире воле случая оказываются три человека, чтобы эту самую квартиру и остальное наследство как-то между собой поделить. И вот, в общем, в рамках этих условий и весь спектакль будет происходить. Билет стоит 1200 рублей, 18+. Завтра можно прийти к 8 вечера на концерт группы «Трития». Они выступят в клубе «Свобода» на Черкасской, 12. У коллектива продолжается тур, который сами ребята и фанаты тоже очень ждали. Если вы с их творчеством не знакомы, они играют рок и альтернативу. И все их главные хиты вы на концерте вживую услышите. Билет стоит 2800 рублей и дороже, 12+. Ну и в целом из «Свободы» можно завтра и не выходить, потому что там же поздно вечером в 23:30 можно оторваться на танцевальной вечеринке «Кэнди Рейв». Обещают мощный электронный саундтрек, тематическую атмосферу и какие-то сладкие сюрпризы. Для студентов до часу ночи вход по студенческим бесплатным, а вообще билеты стоят от 550 рублей, 18+. А вечерком в субботу к 18:00 можно на стендап сходить. Шоу «Битва комиков» пройдет в клубе «Стендап Спот» на Вайнера 10. Будут выступать много местных комиков, каждый из которых попытается перешутить остальных, чтобы вы похлопали именно за него, и вот избранный получит денежный приз. Билеты от 700 рублей, 18+. В любом случае, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
3: Имейте уважение, продолжайте движение.
1: Навигатор.

0: Доброго вечера всем, кто путешествует по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала 17 минут 6-го. А с вами навигатор, отправляющийся узнавать, что происходит в мире в страничке «Вокруг света за 60 секунд».
1: А в Узбекистане будут создавать свое аниме. Местные Минцифры заключили уже контракт с японской студией. Она откроет свой филиал в республике и запустит образовательные программы для подготовки специалистов. Направят грант более чем на 700 долларов, тысяч долларов, прошу прощения. Так. И речь пока идет о продукции, которая ориентирована на японского зрителя, но в планах создать и собственное узбекское аниме и вывести его потом на международные рынки.
2: То есть мы наконец-то можем заметить, когда в аниме начнется уменьшение глаз главных персонажей. Я жду, когда это наконец произойдет.
0: А я только думаю, знаете, ну как не задавать такие вопросы, это же просто критическое мышление. Понимаете, японцы делают аниме, корейцы тоже, ну иногда заручаясь помощью японских студий, но в том же стиле анимации. Теперь узбеки, это как-то связано с глазами.
1: Слушай, американцы делают свои аниме, так что ты давай, ну, в конце концов.
0: И они делают аниме, которое рисуют японские студии. Еще раз, как это связано?
2: Это твой взгляд, понимаешь?
1: Узко смотреть надо, да. В США сотрудница банка бросила трубку, когда в поддержку позвонил папа Римский.
2: Да сколько можно?
1: Лев 14-й вот попытался обновить данные в банке, ему просто не поверили. Он хотел сменить номер телефона и адрес.
2: Хочу стать Львом 15-м, можете меня в телефонной книге переименовать?
1: Все контрольные вопросы, без ошибок прошел, все хорошо, но сотрудница все равно говорит, приходите лично в отделение. Он говорит, я вообще-то папа Римский, у меня как бы дела есть, я не могу просто сам явиться.
2: А я Александр Сергеевич Пушкин, я старый мертвый человек.
0: Я думаю, а кто-то вообще в целом удивлен, что его сбросили.
1: Ну, в итоге, кстати, разобраться получилось, но только через...
2: С Божьей помощью.
1: Не без этого, конечно, да, но вот через связи людей, которые знакомы с председателем банка. Ох. И только когда папа Римский пригрозил, что я вообще-то свой счет могу в другой банк перевести, они такие, ну ладно, ладно.
2: Так подождите, откуда у папы Римского вообще деньги? Какие-то счета? Что это за история? А где же Мирское вот это отреть?
0: Ну, он так, знаешь, учитывая, как насколько все в Ватикане тоже в золоте, там просто он что-то отломил кусочек где-то от костюма. Но я думаю, это же вполне ожидаемо, и в целом это проблема быть какой-то широко известной личностью.
1: Шишкой, да,
0: допустим,
1: какой-то.
0: Да, у нас вот в России, я вот представляю, допустим, я где-нибудь работаю, там, не знаю, в техобслуживании, что-то еще, ну вот куда обращаются люди. Я, мне кто-нибудь набирает, такая-то проблема, я говорю, пожалуйста, представьтесь, а он мне там говорит, Лавров Сергей Викторович, я такой, давай, шутник, не звони сюда больше. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс число Пи. Для участия набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
5: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
6: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
7: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
8: Реклама. Клиники Native 2 года.
9: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
8: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
9: Телефон 343-77-00.
8: Возможно противопоказание. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
13: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
14: ИП «Нортон» Лышла Романовна.
15: Угарина по 326-65-80-017-95-74.
3: Доча, включи голосовые прослушать.
14: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
15: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маша выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
16: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
17: А на горках!
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
18: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.
19: Пора-пора, и мото-мото-мото.
20: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредит и в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
21: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
22: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
23: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
22: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
23: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
24: Застройщику ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хрустальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.

0: Спонсор конкурса число Пи ООО, управляющая компания Foodmaster, сеть фермерских кафе «Вилка-ложка». Доброго вечера всем нумерологам и нумерологиням. В столице Урала 17 часов и 27 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время конкурса.
1: Число Пи.
2: И чтобы поучаствовать, набирайте наши цифры 237-104. Именно в таком порядке, потом клавиша вызова. И немножечко, может быть, придется подождать, но, возможно, сразу же ответим вам, и вы даже немного удивитесь. Если бывают такие случаи.
0: Бывает такое, да. Да, и вы знаете, даже если вам прям не сильно что-то каких-то хочется призов, можно же просто поболтать. Прикольно.
2: Алло.
0: Добрый вечер.
3: Привет.
2: Как зовут тебя?
4: Андрей.
2: Андрей, можешь убавить радиоприемничек, нас хорошо будет слышно через телефонную трубку. Расскажи нам, где работаешь, чем занимаешься?
4: Я работаю на Уральских локомотивах в Верхнем Пышме. Пристарем.
2: То есть вы, конкретно ты с поездами или с вагонами, с чем связан?
4: Да, да.
2: И с тем, и с другим?
4: Собираю тележки, получается, основание вагона.
2: О, это вот по те, которые любят постукивать.
4: Да, да, это верно.
0: У меня сразу в голове этот идиотский мем. Это не твой был комментарий на порно-сайте, где типа, мне это все неинтересно, я хочу управлять поездом.
3: Собирать поезд, да.
2: Скажи нам, а когда вот на трамваях двигаешься, на транспорте железнодорожном, ты обращаешь внимание там на положение всех элементов, узлов?
3: На звуки какие-то подозрительные.
4: Я стараюсь ездить на этих поездах.
2: Понятно. Так хорошо собираешь? Ясно. Андрей, в курсе ли ты, в чем суть нашего конкурса «Число пени»? Стоит немножко рассказать.
4: Нет, нет.
2: У нас для тебя есть одно число и три варианта того, что это число может означать. Но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой же именно верный ответ, тогда подарок будет твоим. Число для тебя сегодня 137.
3: Возможно, это длина китайской стены в километрах. Может быть, это возраст Эйфелевой башни. Либо это вес статуи свободы в тоннах.
2: 137. Что же из этого правды, как ты считаешь, Андрей?
4: Давайте первая, китайская стена.
2: Длина китайской стены 137 километров. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, однако длина ее 21 196 километров. Как же 137-то от монголов защитило бы?
0: Да, да, да.
2: Что ж, принимаем следующий звонок. 237-104. Кто готов дать верный ответ? Алло.
0: Добрый вечер.
3: Здравствуй.
2: Как зовут тебя?
5: О, я дозвонилась. Привет.
2: Как дела вообще?
3: Да хорошо, кажется, дела вообще, да, у человечка.
2: По поводу нашего задания скажешь или просто поржем?
5: Я скажу, что это второй вариант.
2: А что это было?
5: Это возраст Эйфелевой башни.
2: Ну, столько лет, и как-то странно говорить, что она в возрасте. Действительно, так и есть. 137 лет Эйфелевой башни. А вот вес статуи свободы в тоннах более 200. Сложно посчитать, но 200 точно будет.
0: Да, я там где не искал, они такие, ну, меди столько, стали столько.
2: А вот если сдать, то получится сесть на столько. Поздравляем тебя с победой, Юля. Оставайся на связи.
5: Здорово.
2: За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну, а сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: О, приснилось, что я завтрак проспал.
9: Успеем! Завтраки до 12 утра и всего от 259 рублей.
10: Фермерское кафе «Вилка-ложка».

0: пилот. Звание.
1: Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 33 минуты, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер Хончи. Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает нам сервис Яндекс.Карты, в данный момент на дорогах 6 баллов. ЕКАД стоит от 20-го километра до улицы Высоцкого. На Челюскинцев и Московской затор от маршала Жукова до Куйбышева. На Восточной плотно от Советской до Декабристов. Толчья ожидает на Щербакова от Прониной до Павлодарской. Застряли на Вильгельма Дегенина от Объездной до Краснолесья. И определенно нужно проявить свое терпение на Стрелочников от Челюскинцев до Черепаново. Поэтому будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.
3: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.

0: Реклама.
1: Строим новое.
2: Ремонтируем любимое.
1: Покупаем докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Много всего нужно купить для ремонта ванной. Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
5: Академия сантехники.
4: Смесители.
5: Академия сантехники.
4: Водонагреватель.
5: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацелис».
3: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
2: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацелис». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто проводит его вместе с Радио Пилот. В столице Урала 17 часов и 42 минуты, а с вами вечерний навигатор.
1: Ребята, у нас на сайте pilotfm.ru, помимо последних песен и различной конкурсной информации, имеется также раздел «Забота пилота». Там сейчас находится информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый страшный диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. У него есть только один шанс, это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит астрономическую сумму 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея, конечно, не может заработать. И только с нашей общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства. Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru. Документы и подробная информация есть на сайте фонда «Анна-Мария». Именно этот фонд как раз и производит сбор средств.
0: Конечно же, не переживайте. Это понятно, что у многих людей есть тревога касательно, так скажем, легитимности различных сборов. Но уже и мы все проверили. Конечно же, мы не будем никакие подозрительные вот эти поддерживать организации. И, естественно, вся документация находится в открытом доступе, поэтому можете ознакомиться.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Информация – это сила, и на Радио Пилот пришло время прокачаться свежим выпуском новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. 12 мая – это единая дата для всего жилого фонда, говорит градоначальник. Работники коммунальных служб прекратят подачу тепла в жилые дома, а также социальные и другие объекты. В школах, детсадах, больницах батареи остынут в последнюю очередь. После этого поставщики ресурсов начнут ремонтные и профилактические работы для подготовки к следующему отопительному сезону, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок. Такой документ, подписанный главой Орджоникидзевского района, публикует Е1. Согласно ему, управляющие компании обязаны информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений, содержать их в чистоте, с освещением и вентиляцией, обеспечить туда доступ. Если УК отказывается предоставить доступ или содержит подвалы в ненадлежащем состоянии, можно жаловаться в госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, прокуратуру. Напомню, в Свердловской области участились оповещения о беспилотной опасности. Из-за реконструкции развязки у Калины в Екатеринбурге на месяц закроют проезд на важном перекрестке. С 5 июня и до конца июня будет полностью перекрыто движение транспорта на пересечении левого проезда Сибирского тракта и переулка Базового. Ограничения вводят из-за начала реконструкции очередного участка эстакады. Автомобилисты не смогут повернуть налево Сибирского тракта в переулок Базовый при движении из Компрессорного. Объехать закрытый участок можно будет по маршруту Сибирский тракт, Восточная, Ткачей, Фурманова. Схема движения автобусов и троллейбусов не изменится, пишет Е1. Стало известно, откуда были запущены упавшие в Латвии беспилотники. Они летели из Житомирской области, сообщает Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Дроны двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте. По предварительным данным, они пролетели через Польшу, Литву и упали в Латвии. Один на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией. Были повреждены 4 пустых резервуара. В марте телеграм-канал Мэш сообщал о том, что страны Балтии открыли свое небо беспилотникам ВСУ для атак на российские регионы, в том числе на Ленинградскую область. Самыми модными платьями предстоящего лета станут минималистичные, с простым круглым вырезом и лаконичным кроем, лишенные чрезмерного декора, без рукавов и без сложных деталей. Это платье в 3 отверстия для рук и головы, сообщили редакторы модного журнала Vogue. Такие наряды были особенно популярны в 1990-е, в том числе благодаря брендам Helmut Lang и Calvin Klein. Сегодня такие фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом специалисты советуют выбирать платья нейтральных оттенков, длины мини или до колена. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
5: Информация на правах рекламы.
6: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
7: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
8: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
9: Застройщик ОАЗ «Правобережной Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: А солнце светит, потолще сгущаются вроде.
11: На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: В эту пятницу будет чуть прохладнее, чем сегодня. Температура воздуха в течение дня от плюс 10 до плюс 19. Ветер подует сперва северный, к вечеру юго-восточный, слабый, 1-3 метра в секунду. Обещают малооблачное небо, осадков никаких не ожидается.
1: Мне сейчас как будто еще необходима поправка вот эта вот про что-нибудь температуру в квартире, учитывая отопление, которое как будто уже абсолютно... Абсолютно очевидно, можно бы и отключить.
13: Пилот FM.
14: Реклама.
15: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
16: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: шоу на Радіо Пілот.
1: Доброго вечера всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала. 7:03, а с вами вечерний
2: Навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Валя Баталова. И не только. Генеральный спонсор Навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
3: Да, ребятки, подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте». У нас сегодня гости. Напомню, что весь апрель «Радио Пилот» и сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» разыгрывали уикенд в столице. 23 апреля в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы подвели итоги, и два наших слушателя, именно Владислав Захаров и Анастасия Петрова, отправились в Минск с 1 по 4 мая на выходные. Сейчас уже ребята вернулись к нам в гости и готовы рассказать, как там вам было. Привет еще раз.
4: Приветики.
5: Да, начинайте.
3: Можно говорить уже.
4: Рассказывайте, да, что как.
6: Всем привет.
3: Ну, как оно все было? Как вообще узнали о том, что победили?
7: Ну, мне с утра написали, что вы победили, я вначале не поверил. С утра это бывает.
3: Заблокировать на всякий случай, подумал.
7: Но потом это зашел, как бы никаких результатов не было. Все, я такой, ну надо проверить вначале. Все, как бы на страницу зашел, все. Страница настоящая, ладно, написал свой номер, мне позвонили.
3: Да, потом. Сейчас надо быть осторожным, понимаю, в принципе, твою мотивацию. Тоже не всегда кому-то отвечаю. Обычно на следующий день.
1: Мне смс-ки приходят, которые начинаются: уважаемый, я такой.
4: Я что ли?
1: Это не могли написать мне.
3: Ну, а когда отправились в путь? Получается, 1 числа вы вылетели?
7: Да, 1 мая мы вылетели вечером, и там буквально, ну, разница час у нас получилась, потому что там минус 2 часа получается.
3: Погода не подкачала?
7: Ну, вообще шикарная погода была.
4: Ну,
7: мы
4: вот
7: прилетели, вначале как бы так пасмурно было вечером, а на следующий день уже плюс 22-25 было.
3: Эх, хорошо.
4: Где погуляли, да, что посмотрели вообще? Да,
3: что
4: как?
3: Успели посетить, что понравилось?
1: Вот из категории, если кто-нибудь собирается в Минск, загляните вот здесь.
7: Ну, обязательно музей у них посетить, там этот, насчет Великой Отечественной, он там огромный, там сколько этажей, 4 или 5 этажей. Тоже вначале думали, зайдем, там, ну, буквально час погуляем, посмотрим, а затянулось все на часа на 3.
3: О, серьезно.
4: Нормально, да.
3: А Анастасия что-нибудь скажет?
4: Как впечатление, Настя?
3: Такое вообще, и как будто тебя вообще тут нет. Что тебе-то понравилось? Расскажи нам.
6: Ой, ну, вообще все понравилось. Да, музей мне очень понравился, но мы даже не планировали, что так долго будет вообще там.
3: Долго искали, как же выйти?
6: Это да, кстати, да, да, там тоже можно заблудиться.
3: Тапочки выдавали?
6: Нет.
4: Жаль.
1: А вообще, сейчас очень актуальная тема. Вы там что-нибудь, какое-нибудь локальное гастрономическое пробовали, вот, которая национальная кухня Белоруссии, что-нибудь? Потому что сейчас же фишка, что очень многие едут конкретно поесть просто в другую страну.
4: Гастротуризм, да-да-да.
3: Было такое, что не
7: прям
3: пробовали?
7: Прям такого, чтобы нет, не было.
3: Картошка
7: там
3: у них правда вкуснее?
6: Мы не пробовали, по-моему, картошку.
7: Ну, мы только в Макдональдсе были там, и все.
1: А, ну,
6: в Макдональдсе,
1: да.
3: Ясно.
6: Ну, а мы заходили в магазин, который вот сладости у них, очень знаменитые сладости, вот Коммунарка, там вот эти вот взяли много.
3: Коммунарка?
6: Да,
3: вот. Название понял, просто
6: да,
3: очень тихо говоришь.
6: Что-то знакомое, я как будто...
4: Да-да-да, вот незнакомо с ними, интересно.
3: Да, а что-то насчет библиотеки, кстати, говорили, какой-то шар там, что там было, расскажите подробнее.
6: А, ну, мы сначала очень далеко мимо шли, думали, что за шар такой, потом посмотрели по карте, что это библиотека. То есть, ну, как бы так не объяснить, как он выглядит. Вот, и мы посмотрели, что он светится.
3: Это вечером было?
6: Да, то есть, когда вечер наступает, он светится. И все, мы вечером специально с одного города, с одной точки в другой поехали.
4: Ну, как мотыльки,
6: чтобы,
4: конечно,
6: да,
4: на свет.
6: Чтобы посмотреть на него.
3: В Лас-Вегасе сфера, и тут свой шар. Понятно. Как вообще оцениваете поездочку? Вот на сколько баллов?
6: 10 из 10, я скажу.
3: Это замечательно.
6: Это
7: точно так же считаю.
6: Да, да.
3: Мы рады, что вам понравилось, ребята. И, кстати, для тех, кто не поучаствовал, но не смог выиграть, напоминаю, что вот с 9 мая мы начинаем разыгрывать еще один уикенд в столице, в этот раз уже в Тбилиси. Финал будет 29 мая. Все подробности можно будет у нас в сайте найти. В общем, подпишитесь на наши соцсети, чтобы оставаться в курсе событий. Вам, конечно, спасибо, что зашли. Владислав, Анастасия. Сейчас еще пофоткаемся. Благодарю вас за то, что посетили нас.
1: Ну, а далее поговорим о киноновинках в рубрике «Афиша».
0: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
8: Реклама.
2: 2000 моделей септиков, погребов и кессонов. 25 производителей. 20 лет успешной работы. Это Loss Market в словах и цифрах. А Loss Market в деле – это эксперты по загородной канализации. Все виды септиков, без запаха и вызова осенизатора. Выезд на замеры, частный монтаж, рассрочка. Loss Market. Телефон в Екатеринбурге. 328-25-00. Подробности на loss-market.ru.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: О, Rich Family, Новосибирск, ОГРН, 110-547-605-1196.
10: Айвазовский? Подлинник?
11: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
10: Шедеврально.
11: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
12: Внимание, друзья! 16 мая, суббота в 20.00. В Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая, суббота в 20.00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
13: Хочется автомобиль получше, но не хватает бюджета? Оформить кредит на любое авто можно в автосалоне «Атлантик Про», Таганская, 77.
14: Кредит предоставляют по УДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319-90-40.
16: Клиники Native. 2 года.
17: В честь дня рождения с 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
16: Клиника Native. Екатеринбург. Азина 25.
17: Телефон 343-77-00.
16: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
18: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
19: Это не художественная галерея. Нельзя.
20: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
21: Моя квартира, мои правила.
22: Застройщик ООО СЗ-проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург» Аквапарк Лимпопо.
1: Доброго вечера всем любителям кинематографа. В столице Урала 14 минут 7-го, а с вами навигатор, и сейчас узнаем, что на большом экране можно посмотреть в рубрике «Афиша».
2: Во-первых, ребята, 9 и 10 мая стройплощадку квартала К-100 в Екатеринбурге превратят в автокинотеатр под открытым небом. В честь Дня Победы компания «Практика» организует для нас с вами бесплатные показы советских и российских военных фильмов. Кинопоказы будут проходить с 11.00. В программе «Знаковые картины» о Великой Отечественной войне, победитель Каннского кинофестиваля «Летят журавли», «Звезда», «Дорога на Берлин» с номинантом на премию «Оскар» Юрой Борисовым и нестареющая классика «Белорусский вокзал». Место проведения – проспект Космонавтов 100, заезд с проспекта Космонавтов как раз-таки. Расписание показов можно посмотреть в соцсетях компании «Практики». А теперь по новинкам. Сегодня состоялась премьера интересного российского триллера «Шурале». Девушка, главная героиня, живет в большом городе, готовится к свадьбе, но внезапно узнает о том, что пропал ее брат, который работал лесорубом. Она приезжает в родную деревню, чтобы его разыскать. Там местных опрашивает, сталкивается со своим прошлым. В итоге узнает, что в здешнем лесу есть какая-то мистическая тайна. Из-за вырубки определенного участка леса был потревожен зловещий дух, которого именуют как раз Шурале. Он действительно встречается, кстати, в татарском и башкирском фольклоре. И во всей этой пугающей мистике ей и предстоит разобраться. Из интересного, актриса, исполнившая главную роль, является также режиссером и сценаристом.
3: Из интересного, просто все придумала, решила снять.
2: Да, такая вот.
3: Она еще и в «Шурале».
1: На самом деле, да, меня прикалывают, когда эти моменты, когда на главные роли сценаристы, продюсеры и так далее. Ну, я, конечно же, лучше всех подойду.
2: 100%, да.
3: Под мой типаж просто писала я.
2: В любом случае, 18+. Еще один фильм на тему леса вышел, но уже добрый, семейный. Это британская приключенческая фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Трейлер начинается с фразы «Дорогая бабушка, мы обнищали и переехали в деревню». В общем, многодетная семья из большого города вот переезжает в полузаброшенный домик на краю леса. Детям говорят, не ходите в лес, ходят легенды, что он заколдованный. Но пока отец там занимается выращиванием помидоров, младшая дочь все равно в лес идет гулять, естественно, обнаруживает огромное дерево, поднимается на него и оказывается в волшебном королевстве, где все возможно. Короче говоря, добрый, легкий фильм с кучей волшебных персонажей в ярких вот этих вот нелепых костюмах. Вы такие наверняка видели уже фильмы. Очень легкий вот на вечер как раз. 6+. Ну и наш любимый жанр ужасы. Вышел ирландский хоррор «Хокум». Здесь у нас классика дьявольского отеля по атмосфере недалеко от 14.08 или того же «Сияния», плюс-минус рядышком. Тихий и вечно недовольный писатель ужасов отправляется в ирландский отель, чтобы завершить незаконченную трилогию. Но все, естественно, идет не по плану, местные ведут себя странно. А на нижнем этаже, всегда закрытом для новобрачных, по слухам, живет какая-то ведьма. Вскоре пропадает сотрудница отеля, и писатель начинает свое собственное расследование. Много, конечно, скримеров, люди в страшных масках, анатомические странности, вот эта история. Но, судя по всему, атмосферу фильма это не портит. На известном томатном сайте с рецензиями 90% отзывов положительные.
1: Значит, плохой.
2: Да?
3: Не знаю, я доверяю им.
1: Ну нет, томаты, они просто иногда такую фигню делают. Там есть очень много инцидентов, когда намеренно просто в соответствии с какой-нибудь там идеологической повесткой или что-нибудь такое обрушают рейтинг и наоборот завышают. Поэтому, мне кажется, вообще самый надежный способ это все самому смотреть и свои мнения строить.
2: Действительно, согласна с тобой. В общем, говорят вообще, что фильм многообещающий, можно глянуть. 18+. Так или иначе, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.
4: Информация на правах рекламы.
5: Доча, включи голосовые прослушать.
6: Света, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
5: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
7: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
8: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru
9: ООО «Кит Екатеринбург». Оголен 108-667-1008-907.

0: Реклама.
1: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
6: Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Территория.
10: Улыбка.
9: Стык.
10: Смех.
9: Говорите свободно. Ешьте любимые блюда и улыбайтесь во весь рот.

0: Стальногорская, 37, ООО ЕКВ «Автотренд».
1: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
2: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Римакс.ру.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург. Черняховского, 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Встречайте. Обновленный танк 300 в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер всем стоящим и подстаивающим на дорогах Екатеринбурга. В столице Урала 18 часов и 28 минут, а на радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри». Бебеля 33, телефон 367-67-78. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах по-прежнему 6 баллов. Щорса и Амундсена вместе дружно стоят от Сурикова до Объездной. Затор на 8 марта. От Рижского переулка до Юлиуса Фучика. Не радует ситуация на Челюскинцев и Московской от маршала Жукова до Куйбышева. На Восточной движение затруднено от Ленина до Декабристов. На самом проспекте Ленина плотно от Луначарского до Хохрякова. И на Щербакова придется потерпеть от Прониной до Лыжников. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Информация на правах рекламы.

0: от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «G-Group».
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Владимир, меня зовут. Подскажи, пожалуйста, владею Тугелой 23-го года. Хотел узнать, вот лопнула у меня сейчас поддержка боковая водительского сидения. Гарантийный это, не гарантийный случай?
2: Слушай, ну тут я не скажу честно, вообще не сталкивался. Правая или левая, через которую выходишь?
3: Левая.
2: А, ну то есть вот там, где как раз ты чаще всего юзаешь.
3: Да.
2: Спина или низ?
3: Низ, кожаная вот эта.
2: Ага. То есть сама кожа лопнула по шву?
3: Да, да. Не по шву, вот именно то, что она вдоль лопнула, даже не по шву.
2: Ну, слушай, в принципе, я бы обратился, во-первых, в автоцентр, показал бы все это, ну, то есть, как бы, первое. Второе, если будут какие-то вопросы, тут просто придется какую-то, видимо, экспертизу, что ли, проводить, чтобы доказать, что ты там не специально рвал ее. Просто бывает такое, люди там, знаешь, что-нибудь не выложат и садятся, либо там кнопками задевают, ну,
3: понятно,
2: на одежде. Да, то есть всякие бывают вещи, которые портят салоны. Я не думаю, что это прям стопроцентная гарантия, но в принципе, если пойдут навстречу, а производители такого рода, они, как правило, навстречу всегда шли, тут можно, в принципе, с ними договариваться. Хотя бы получить ответ какой-то вменяемый. Да, нет. Чтобы уж дальше понимать, продолжать или не продолжать. Но на будущее будем иметь в виду, да. Вообще, на самом деле, у кожаных салонов не только китайского производства, там, и у корейцев у меня была такая проблема. Да что далеко ходить? У меня на немцах была такая же история. Тоже на Туареге у меня не лопалось, а вот у товарища на Мерседесе разошлась тоже, там не по шву, тоже лопнуло, как будто, знаешь... Как будто дермантин вот оказался.
3: Ну да, вот именно такое вот и есть ощущение, то, что как будто как на морозе, бах, и лопнуло.
2: Угу. Ну, в общем, изначально я бы задал вопрос, как бы, ребята, а что с этим делать? Показать, что не было никаких, там, я не знаю, физических воздействий на это, на все, ничем не вспарывали этот материал, и сказать, типа, все хорошо, но вот... Проблемка такая вскрылась. Если пойдут навстречу, будет очень хорошо. Но в любом случае урегулировать сам автоцентр может и не сможет. Будут согласовывать, скорее всего, с производителем вообще.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Алло, здравствуйте.
2: Да, привет.
4: Только созвонившему. Вот у меня была проблема с рулем. Облез руль от тепла. Поменяли по гарантии.
2: А это у тебя тоже на Тугеле что-ли было?
4: Нет, не на Тугеле, на Джетуре у меня было.
2: Ага. Ну, так же ты приехал тоже, сказал, типа, ребят, вот смотри, что случилось.
4: Да. И они поменяли руль, как бы, целиком, и все, и нормально, как бы.
2: Ну, хорошо, будем иметь в виду. Спасибо тебе, что добавил еще.
4: А не подскажете по машинке Джили, которая EX5, не пробовали?
2: Я пробовал электричку. Давай так. Как автомобиль городской оправдывает себя классно, но давайте так вот, положа руку на сердце, это не кроссовер. Запас хода относительно небольшой. Скорость и динамика в городских условиях норм. Меня добило, знаешь, что на тест-драйве? Все вот это, как бы, все так классно. Да, хотелось бы, конечно, побольше комфорта, ну ладно. Напомнило очень просто Prius, понимаешь? В плане комфортабельности. Значит, что касается вот этих вот звуков, которые электрички издают. Нормы безопасности. Мы понимаем, заезжаешь в жилой сектор, машина не издает никаких звуков, поэтому она вынуждена сигнализировать звуковыми сигналами, там, музыку, какие-то вот эти вот космические... Ну, слушайте, но их всего три типа. Вот я за время тест-драйва, там, 3 часа, катался я по Красноярску, я заезжал в жилой сектор раз, наверное, 20. Ну, то есть мы там снимали рядом с коттеджным поселком и так далее. У меня башка заболела от всех этих звуков. Я поменял все 3 рингтона этих, перебрал 4, там их сколько. И у меня башка разболелась от всех 4. Ну, можно вот, допустим, раз уж это смартфон на колесах, туда скачать какой-нибудь там звук V10, например. Или там имперский марш из «Звездных войн». Я не, ну, какая разница? Там все равно динамик этот звук издает. Ну, почему вот такая, знаешь, примитивная штука какая-то, ну, не учитывается? И вот у китайцев есть такие нюансы. Или, знаешь, там, например, машина супер-супер навороченная, все подогревы, все-все-все есть, подогрева руля нет. Да что ж ты будешь делать? И вот, например, какие-то вещи не предусмотрены. А так, я кайфанул, честно тебе скажу. Выход из положения, учитывая, что цена плюс она же гарантийка. Вопрос только один. А у нас дилеры как-то сталкивались вообще с ремонтом вот этого транспорта? Ну, то есть реальные проблемы кто-то разгребал? Как это вообще решается в условиях Екатеринбурга? Есть специалисты, которые прям, ну, 200% тебе отремонтируют электричку, тем более современную? Вот тут вопрос. Я пока еще ответа на него не нашел. Спасибо тебе за интересный разговор. Благодарю тебя за вопрос. Друзья, а вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Че, так и будешь в два раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джек-Гроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.
7: Джек-Гроб. Вечернее шоу. На радио Пилот.
8: Навигатор.
9: Доброго вечера всем, кто ударил по тормозам на 104 в столице Урала без 27, а с вами вечерний навигатор.
8: Еще немного занимательных выводов ученых. Мотивирующие посты в соцсетях оказались вредными. Но имеется в виду не глобально всякие, да, про успешный успех и подобное, а конкретно о фитнесе и здоровом питании. И вот, ну, обычно они рассчитаны на то, чтобы мотивацию поднять, вот это вот все.
10: А в чем вред-то?
8: Вред в том, что это имеет, ну, негативные последствия на здоровье. В исследовании участвовали люди от 18 до 33 лет из 7 стран. И результаты показали, что у большей доли молодых взрослых из-за такого контента, причем даже кратковременного просмотра, снижается самооценка, усиливается недовольство своей внешностью из-за сравнения себя вечно вот с героем из поста. Появляется потенциально нездоровая и нереалистичная мотивация в отношении здоровья, диет, там вот эта вот вся история.
10: Потом заходишь немножко на одноклассники, все полегче стало. Все.
8: Да, немножко
10: они
8: отпускают. Что интересно, такая тенденция, она была в целом постоянной, независимо от того, какого вы пола, какого вы возраста, какой индекс массы тела. То есть в любом случае на психику это влияет негативно зачастую.
9: Тут, знаете, какая ловушка кроется, вот эта логическая замкнутая цепь, где в общем и целом показывать себя в каком-то вот обнаженном там условно виде, показывая свое оголенное тело, свою форму физическую, так, более склонны люди, которые в этот момент выглядят восхитительно просто. А когда они выглядят восхитительно, особенно вот я, потому что вижу много из-за того, что там всякие видео по тренировкам и прочую фигню, вижу мужиков, где я такой, ну, во-первых, начнем с того, что невозможно держать такой уровень отсутствия, типа, вот этого висцерального жира, если ты, конечно, не обколотый какой-нибудь фигней. И зачастую я вижу, я такой, это генетика. Ты не станешь прямо таким, потому что это типа форма фигуры в целом,
10: там
9: конституция
10: еще и
9: тела.
10: Свет большую роль играет, как поставлено, и мы не знаем, как обрабатывали эти видосы.
8: Это правда.
10: Вообще это касается любых социальных вот этих взаимодействий, когда люди выкладывают свою типа жизнь, которую они приукрасили фильтрами, да, и люди начинают на это как-то реагировать сильно, бурно, зачем-то. Чужая жизнь, зачем в нее лезете?
9: И плюс стоит помнить, что люди, которые занимаются подобными вот выкладыванием таких роликов, вот этими всеми тренингами онлайн, вы поймите, что в итоге-то это на самом деле грустная жизнь, когда все твое время посвящено тому, чтобы быть в форме.
8: Это
9: на самом деле отказ себе абсолютно во всех радостях, и я думаю, а вот так ли мне нужны все, видимо, 6 кубиков, если в итоге я сижу и слюной обливаюсь каждый раз, когда бургер вижу, да нафиг мне это надо?
10: Ну, сможешь ли ты их собрать как Рубик? Вот в чем главный вопрос.
9: Да даже Рубик не мог собрать сам. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
11: Продолжайте движение.
12: Пилот FM.
13: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
14: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
13: И квартира в орбите.
14: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
13: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
15: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
16: Михалыч. Иваныч. Сергеич, Борисыч. В общем, все рекомендуют. Торговый комплекс «Докер» для тех, кто строит и ремонтирует профессионально. Исключительный выбор строительных и отделочных материалов. Бахчеванджи 2Б. Подробности на docker.ru.
12: едем! Едем!
17: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
18: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих,
19: свой сервис.
17: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
18: Новый мотосалон GSB Moto.
17: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
20: Человек купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная

0: немножко. Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок. Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
1: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
3: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Для всех, кто хочет пополнить список тем для обсуждения за ужином, на Радио Пилот готов свежий выпуск новостей. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Во время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая Киев будет действовать симметрично, объявил украинский лидер Владимир Зеленский. В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности. В ответ на готовность России перейти к дипломатии, мы пойдем по пути дипломатии, заявил Зеленский, приводит его слова Лента.ру. Ранее он говорил, что Киев окончательно определится со своими планами за день до праздника в России, 8 мая, напоминает агентство. В Кремле подтвердили сроки объявленного Путиным перемирия. Москва намерена придерживаться режима тишины 8 и 9 мая, уточнил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Перми под удар украинских беспилотников сегодня попал корпус нейрохирургии. На месте работают спецслужбы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что во время инцидента в клинике проводились две операции, они все удачно завершены. Сейчас медучреждение функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось, что утром в Перми ударом был затронут жилой дом. Всех жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадавших, к счастью, нет. Само здание оцеплено, внутри специалисты проверяют конструкции и ищут взрывчатые вещества, пишет газета.ру. В городе Спутник Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. По мотивам романа «Планета обезьян» снимут новый фильм, сообщает издание «Варайти». Режиссером выступит Мэтт Шекман, который недавно снял «Фантастическую четверку. Первые шаги». Это будет новая часть франшизы о восставших разумных приматах. Ранее Фридман работал над сценарием картины «Планета обезьян. Новое царство». Мэтт Шекман также выступит продюсером нового фильма. Название проекта и детали сюжета пока в секрете. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
4: Информация на правах рекламы.
5: Мама, папа, у нас во дворе так здорово! Здесь так много игровых площадок и совсем нет машин!
6: А еще есть велодорожки и баскетбольная площадка для папы.
7: И бассейн мирового уровня рядом с домом.
6: А главное, квартира уже с ремонтом. Новокольцовский, район, где счастлива вся семья. Выбирайте квартиру с ремонтом в Новокольцовском со скидкой 20%. Переезд летом этого года.
8: Специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте наш.ру.рф. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный».
10: Если вы из тех, кто жалуется на жару, завтра, 8 мая, будет чуть полегче. По температуре в первой половине дня в районе плюс 10, во второй до плюс 19. Осадков вроде как не обещают, на небе будет преимущественно малооблачно, а ветер подует слабый 1-3 метра в секунду, он сменит направление с северного на юго-восточное.
11: Как бы тем, кто жаловался на похолодание.
10: Страдать.
12: Пилот FM.
13: Реклама.
14: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха. Здесь можно быть собой. В мае вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года. Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
2: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца мая этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
15: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
16: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто ударил по тормозам на 104,4. В Екатеринбурге 4 минуты 8. С вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
2: А на календаре у нас 7 мая. И сегодня, мои дорогие коллеги, я вас поздравляю с Днем Радио.
3: Да, и работников связи вообще в целом поздравляем, да. Конечно же, и телевидение тоже.
2: Из других профессиональных праздников. Сегодня день физика. Поздравляем.
0: Поздравляем.
2: И
0: спасибо.
2: День таксиста. Таксисты наши хорошие, поздравляем.
3: Конечно.
2: И вас тоже. Еще отмечается день распахнутых окон и, очевидно, гостеприимного приветствия первых комаров, с которыми Андрей уже познакомился.
0: Гостеприимных комаров и всех, кто орет ночью на улице, когда у тебя открыто и закрыто окно. Разница феноменальная.
2: Да. Также отмечается Международный день планетариев. Да. Можно сходить,
0: посмотреть. Я вот думаю, так-то да, планетарий это же прикольно, а я, по-моему, в школьной какой-то экскурсии только вот один раз был.
2: А, я прям не была, мне вот тоже очень интересно внезапно стало сходить глянуть. А еще отмечается Всемирный день пароля. На данный момент, помимо очевидных простых наборов цифр, самые популярные пароли в России включают позитивные слова на английском, типа «любовь» или «магия». Это, мне кажется, очень мило.
3: Неожиданно.
0: Нет, самый лучший пароль на самом деле — это пароль, который не то что тяжело подобрать, его тяжело объяснить.
2: Ну да.
3: Я помню, как ты пытался поменять пароль, у меня был пароль «клату верата никта».
0: А,
3: я пытался его зайти в учетку, у меня не пускало. И когда я пытался поменять пароль, мне сказали, что я уже использую этот пароль. Очень странно. Я с тех пор использую покороче пароль.
0: Самое прикольное — это сделать дома, установить, сейчас будет прикол, на Wi-Fi, если кто-нибудь спрашивает у тебя, какой пароль, надо ему говорить «пароль». Большими буквами слитно, но это просто все прописью. Это ты вот это все пишешь. Пароль большими буквами слитно.
2: Ужасно, конечно. А в народном календаре вот сегодня Евсей, овцы, отсей. К этому дню заканчивался посев овса, вот, поэтому и сеять овес нужно в строго определенное время, и по этому поводу для простоты существовали особые приметы. Сеять овес, итак, да, записываем, можно, когда начинает распускаться береза, во-первых, во-вторых, когда с ивы летит пух, и в-третьих, когда появляются крылатые муравьи, и все, получается, можно вот овес сеять.
3: А когда это крылатые муравьи появлялись вообще?
0: Ну, то не бывают.
2: Не бывают, ну.
3: Ну, это какие-то крылатые муравьи бывают?
0: Есть, у них вот...
2: Да ты не замечал никогда, не рассматривал?
0: Да, скорее всего, про нее идет речь.
3: Так много их так и не встретишь.
0: Да, я больше думаю про другую примету, где типа, значит, запомните, надо сеять овес в момент, когда старушки сидят у подъезда, смотрят на деревья и такие: о, березы нынче распущенные. Ладно, поздравляем всех причастных с праздниками. Сегодня так уж получилось, что даже себя немножко. Ну и поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. 8 марта стоит от водительского проезда до Юлиуса Фудчика на Евгения Совкова затор от дороги на Медной до Ручейной. Пробка на Щербакова от Прониной до Павлодарской. На Вильгельма Дегенина не едется от Академика Сахарова до Краснолесья. И нужно потерпеть на объездной от Московской до Амундсена.
2: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. И в эфире прозвучите, и приз получите. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Чмок». Не песню.
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
5: Реклама.
6: Мы более 20 лет занимаемся сыпчиками. Сотрудничаем с 25 заводами. Гордимся быть экспертами по загородной канализации. Но главное для Лос Маркет – ваше доверие.
7: Спасибо! Приехали, подсказали, замерили и грамотно установили.
6: Лос Маркет – все виды септиков, профессиональный подбор, честный монтаж. Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-2500. Подробности на losdefismarket.ru.
8: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
9: У Rich Family Новосибирского ГРН 110-147-605-1196.
10: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
10: Смесители.
11: Академия сантехники.
10: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
12: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
12: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
5: Человек, купающийся. Ух. В Баден-Ленде это очень распространенный вид. Только посмотрите, как довольно все семейство. Ух. Огромный бассейн, бани с шаманскими парениями, бесплатная йога и танцы. Хорошо. Вот такой у них режим отдыха каждый день. Ой, глядите, они приманивают скидки. По промокоду «Пилот» минус 15% на входные билеты. По будням выгодные акции.
13: Подробности на badendefisland.ru. 0+.
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Едем! Едем!
16: Заводишься с полоборота, когда узнаешь об открытии GSB Moto.
17: Абсолютно новый формат мотосалона. Шоурум полной техники, клубная система, скидки для своих, свой сервис.
18: И, конечно, огромный выбор мото- и квадротехники и экипировки по драйвовым ценам.
17: Новый мотосалон GSB Moto.
18: Когда кататься охота. Екатеринбург, Пархоменко, 41. Звони 343-30-59.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Ривьера Инвест Айвазовский». Добрый вечер всем любителям российской эстрады. В столице Урала 17 минут 8-го. С вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас звоните 237-104. Это наши цифры. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, иначе наш разговор может неожиданно прерваться, а то и вовсе не состояться.
0: Но сегодня еще и задание достаточно простенькое. Человек, который, знаете, может кому-то нравится, не нравится, и песни у него многие похожи, это добро, но, по крайней мере, хотя бы у него пока артикуляция, в отличие от других, не подводит. Потому что я, когда готовлю этот конкурс, вам честно скажу, очень тяжело найти подходящую песню, чтобы просто там, выговаривали что-нибудь хотя бы.
1: К сожалению, мы не можем делать субтитры каждой песни.
0: 237-104. Кто готов справиться с легким заданием и получить...
2: Поболтать тоже.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, с нами справиться.
2: С нами справиться, да, конечно.
0: Со мной справиться не так просто.
1: Ну, главное-то, что подарочек на ваш выбор из нашей копилочки за это получите. Алло.
0: Добрый вечер.
2: Приветики.
1: Как зовут тебя?
3: Добрый вечер, Иван.
1: Иван, можешь убавить радиоприемник? Нас хорошо будет слышно. Тогда, возможно, ты громкую связь использовал. Вот сейчас стало хорошо слышно. Скажи нам, Иван, ты добро-то слушаешь композиции какие-то этой группы? Слышал, может быть, на часах 00?
0: На часах 00!
1: Не слышал никогда этой песни?
3: Ну, такую, да, слышал.
1: Вот это как раз он самый.
0: Это, знаешь, у Добро реально, ты слышал одну песню, более-менее все слышали.
1: Вот сегодня мы загадываем песню, которая называется «Надо повторить». Видимо, это девиз его жизни. Небольшой фрагментик из трека мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Таким вот. И твоя задача отгадать, какое же именно слово мы спрятали. Справишься, тогда подарок будет твоим. Готов, врач, мокивать?
3: Да.
1: Полетели.

0: тесак 0-0.
1: Хорошо ложится, да.
2: Легко можно, да. Иван, стоит ли повторить задание текстом для тебя?
3: Ровно держим пульс.
2: Нет, близко по рифме не совсем правильно. Ну, давай еще раз текстиком пробежимся, может, тогда станет понятнее.
1: Я думаю, что нам нужны только последние две строчки, потому что только здесь рифма. Ветру вопреки ровный держим. Я ведь эти дни с тобой помню, как вчера.
2: Хотя рифма-то не совсем очевидна.
1: Действительно.
0: Больше, чем на вчера. Ветру вопреки ровный держим. Я ведь эти дни с тобой помню, как вчера. Что можно держать ровно?
1: Ветру вопреки, то есть несмотря на то, что ветер сносит, все равно...
2: Знаешь, вот расстояние... Расстояние доклада обычно вот в этих штуках считают. Вот надо столько-то на север, столько-то на запад.
0: Мне не нравится, что в современности поиск клада это уже не про пиратство.
1: Плохо, да.
2: 40 курсов туда, получается, 30 курсов сюда. Нет, слово другое. Короткое слово. Из трех букв.
1: Как?
2: Ну что, никаких версий нету, Иван?
3: Не знаю, ладно, держим путь, я не знаю.
2: Ладно, не расстраивайся. Когда, видишь, угадываешь сам, кажется достаточно сложным этот процесс, когда со стороны слышится, все кажется достаточно легким. И вот сейчас посмотрим, угадает ли следующий дозвонившийся. Алло.
0: Добрый вечер.
1: Привет.
3: Добрый вечер.
2: Как зовут тебя?
3: Меня Слава зовут.
2: Вячеслав, ну и как ты думаешь, какое же слово-то мы закрыли?
3: Мне кажется, что это шаг.
2: Ты абсолютно прав.
4: Держим шаг.
2: Он же Шакил Анил. Поздравляем тебя с победой, Вячеслав. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарок и расскажем, как ты сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
2: 3-4.
3: Офигенно.
5: Навигатор. Информация на правах рекламы.
6: Айвазовский? Подлинник?
7: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
6: Шедеврально.
7: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лышлер» Романовна.
4: УГРН 3-20-665-80-017-95-74.

0: стыдно?
1: Не стыдно, не стыдно. Магазин, где есть все для любви. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
7: ООО «Кит Екатеринбург». Огарден 108-667-1008-907.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем «Докер». Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
11: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
12: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
13: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
14: Клиники Нейтив. 2 года.
15: В честь дня рождения. С 12 по 14 мая 2026 года приятные сюрпризы и подарочные сертификаты всем пациентам.
14: Клиника Native, Екатеринбург, Азина 25.
15: Телефон 343-77-00.
14: Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Че, так и будешь 2 раза дороже бензином заправляться? Ставь ГБО на Джекгроб. Переходи на газ. Пора с этим разобраться. 26 АГЗС. Установка ГБО. Селькоровская 11/4. Телефон 388-04.

0: Пилоте. Добрый вечер всем пробочникам и пробочницам. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, уже чуть полегче 4 балла на дорогах. 8 марта стоит от водительского проезда до Юлиуса Фучика. На Евгения Совкова пробка от дороги на Медной до Ручейной. Затор на объездной от Московской до Амундсена, на второй Новосибирской ждет толчья от Палисадной до Умельцев, затруднено движение по Московской от объездной до Волгоградской, на Щербакова плотно от объездной до Павлодарской, и на Амундсена нужно терпеть от Академика Бардина до объездной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум на Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года, указана стоимость на Хончи HS3.

0: спонсор рубрики «Агрегатор» ИП «Богатырев АВ». Мотосалон «Емота» на 40-летие «Комсомола 32В».
1: Агрегатор, что до нас дойдет лет через 10, узнаем в рубрике «Агрегатор».
2: Добрый вечер всем, кто колесит по направлению домой вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И сейчас узнаем, что происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
3: Японские ученые показали, как гладить кошку, которой нет. Они сделали VR-систему с ультразвуковой отдачей, которая имитирует ощущение, будто бы под рукой находится кошка, а может быть кот. Разработка предназначена для снижения стресса и хорошо показала себя в испытании. В основе системы лежит технология ультразвуковой тактильной обратной связи. Она позволяет фокусировать звуковые волны в воздухе таким образом, что человек ощущает их как легкое прикосновение в ладони. При этом не требуется никаких перчаток или контроллеров. Пользователь может свободно двигать руками. Для эксперимента было создано VR-приложение с виртуальной кошкой. При поглаживании она реагировала, начинала мурлыкать, а затем засыпала. Технологию протестировали среди 22 человек. Участники отмечали, что ощущения были реалистичными. Они чувствовали, будто трогают животное и могли его гладить. При этом в течение 3 минут пульс участников замедлял. Расслабляющий эффект был похожим на эффект при общении с живой кошкой. Технологию предлагается использовать в терапии. В частности, она поможет пациентам, страдающим от аллергии на кошачью шерсть.
4: А только с шерстью кошек-то можно гладить? Или, например, сфинксов тоже, да, как-то можно пощупать?
2: Слушай, да зачем тебе, если хочешь?
3: Ты коленку погладить.
2: Вот это вот, когда немножечко на цыпочку встаешь одной ногой, тебя трясти ее начинает, а вот он тебе мурлычет, по идее. А вообще, я думаю, забавно, если окажется, что то, что они воспринимают как положительный эффект, на самом деле негативный. Они такие, вот он успокаивается, у него замедляется сердцебиение. На самом деле, я медленно умираю.
3: Возможно, они скоро продвинутся, и кошка сможет вас еще даже укусить. За палец. Посмотрим за развитием событий. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
5: Информация на правах рекламы.
6: Пора-пора, мото-мото-мото.
7: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32В, нулевой этаж. Ямото.ру.
8: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: А здесь такая новость. Россияне назвали любимые треки, когда любят, ну, что любят слушать, когда за рулем. На первом месте, конечно же, «Зеленоглазое такси».
4: Я думал, по полям.
3: Самая популярная песня среди россиян, которые слушают музыку за рулем. Дальше.
5: Опрашивали только Боярского? Или кого-то еще опросили?
3: Вошли «Черный бумер», «Вишневая девятка».
5: Где опрос проходил? В каком году?
3: Ну, среди водителей, видимо. Трасса Е95 и «Такси-такси». Ну, вот на такую тематику автомобильную.
5: Мне кажется, люди просто, знаешь, на отвали просто отвечали. Что ты знаешь про автомобили?
3: И еще
5: одна. Ой, «Зеленоглазое такси».
3: А любопытная деталь. Мужчины за рулем чаще слушают радио. Хотел бы продолжить перевод.
4: На встречку Морозову звонят.
3: Только еще бы, конечно. А женщины свои какие-то музыкальные подборчики. Ну и среди жанров лидирует поп-музыка. Каждый второй водитель. Потом шансон, рок и даже хип-хоп. Вот так вот. Ну, кто-то классику слушает.
4: И никто «Синий трактор» не слушает. Я вообще недоволен.
5: А мне очень нравятся перепевки в стиле «Металлики» в «Синего трактора». Ты не слышала?
3: Нет.
5: Ты чё, там это папа-ля, даже... папа-ля.
4: Кстати, многим нравится вот именно нейросетка, когда какие-то обычные хиты перепевают. Давай вторую новость.
3: Продолжаем.
4: Да.
3: На складах в России, как оказалось, слишком много сыра скопилось. Вот сидим, не едим.
5: Сыра и плесени.
3: Сыра, да, уже
4: Ленина
3: там
4: плесневеет. Ленина 41, все видите.
3: В общем, да. Запасы выросли за год на 21%. И за 5 лет среднее значение уже там в полтора раза. Что-то мало стали есть сыр. Люди.
4: Как сыр в масле больше не катаются?
3: Да, больше не хотят и очень много надо. Пускайте нас в эти так хранилища.
5: Сыр, просто так сыр жрать? Ты что, мышь, что ли, серогорбая?
3: Я да.
5: Это надо с винищем сесть, а это деньги другие. У людей денег нет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: Черри, LG, Теннет, в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О,

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Лето, май и, конечно, шашлык. А что потом? Fresh Fitness. Только до конца мая этого года. Безлимитный фитнес от 1800 рублей. Рекомендовано после майских праздников. Бажова 68, Мельникова 27, 319, 90, 40.
3: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
4: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
5: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
4: Поехали. Скажи адрес.
5: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
4: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Доча, включи голосовые прослушать.
7: Света, а мы в Лимпопо уже? Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
8: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маше выбирали. Для поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
9: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
10: А на горках!
9: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
11: ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1008-907.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
18: Р-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Р-Адент» – прекрасное подтверждение.
19: Оборудование экспертного класса. Полный

0: Добрый вечер всем, кто оставляет позади трудовую часть этого дня вместе с пилотом. С вами в эфире сматывающий удочки до завтра вечерний навигатор.
1: Напоследок любопытный факт о человеческой физиологии. Думаю, многие знают это чувство, когда вы уже почти уснули, и вдруг неожиданно резкий рывок, как будто падаете с огромной высоты. Это называется гипногогический рывок или сонный старт, и происходит он в тот самый момент, когда мы переходим в состояние бодрствования в сон. И вот насчет этого есть две гипотезы. Основная – это то, что мозг в панике, когда мы засыпаем, мозг начинает постепенно расслаблять наши мышцы. Это нужно, чтобы мы не стали физически разыгрывать свои сны, но иногда мозг может ошибочно распознать это резкое расслабление как сигнал опасности, например, как падение. Но есть еще одна версия, что наши далекие предки спали на деревьях, и расслабление мышц во время сна действительно могло быть опасным. Падение с высоты было бы чревато серьезными последствиями. И поэтому сонный старт мог быть эволюционным защитным механизмом. Мозг перед тем, как полностью отключиться, проверял, не теряет ли тело равновесие часом. Что-то вроде автоматической системы проверки перед выключением.
0: Но зашибись, то есть, типа, во сне тоже расслабляться нельзя?
2: Никогда расслабляться нельзя.
0: Но вообще, я думаю, сложное название, поэтому тяжело популяризировать понимание среди людей. Надо назвать это что-нибудь типа эффект Иржана. Ржан! Вставай на работу!
1: Иржан — это как раз вот память предков. Ты эволюционную версию поддерживаешь, я так понимаю.
0: Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться, но до завтра лишь, конечно. Там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
2: А далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
1: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.
3: Всем

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: А чтобы не упустить из виду важные и актуальные события, послушайте свежий выпуск новостей на Радио Пилот. Его спонсор – ООО «Специализированный застройщик Правобережной Сити».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Десятки рейсов задержаны и отменены в Екатеринбурге после закрытия аэропорта Кольцово. Напомню, режим опасности от дронов действовал в регионе больше 4 часов. Так отмена коснулась рейсов в Анталию, Новый Уренгой, Новосибирск. Массово задерживаются авиарейсы разных авиакомпаний в Хургаду, Уфу, Мурманск, Москву, а также Баку, Краснодар, Санкт-Петербург, Астану и другие города. Пассажирам доступны кулеры и фонтанчики с питьевой водой. В зонах ожидания выдаются коврики, отметили в Кольцово. Между тем, в аэропорту Екатеринбурга устроили свалку чемоданов. Фото и видео хаоса опубликует Е1. Как объяснили в Кольцово, при выдаче багажа пассажирам нескольких рейсов один из чемоданов во время движения по ленте самопроизвольно развернулся и перекрыл линию. Это привело к падению плотно выставленных за ним чемоданов, сообщили в пресс-службе Кольцова. В Первоуральске почти завершился капремонт многоквартирного дома на улице Ильича, где 4 января произошел взрыв бытового газа. Специалисты восстановили несущие конструкции дома, провели ремонт в помещениях. Собственникам 12 поврежденных квартир переданы ключи. Выплачено от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Из резервного фонда правительства области на капремонт этого дома было выделено более 17 миллионов рублей. Сейчас работы почти завершены. Ремонт фасада завершат до конца мая, сообщил губернатор Паслер. Напомню, после взрыва газа в одной из квартир был пожар. Хозяйка этой квартиры получила ожоги. Две соседки надышались угарным газом. Больше трети россиян благодарят искусственный интеллект за помощь. Таковых 36%. Это результаты опроса компании МТС Web Services AI. У 21% это происходит автоматически. 19% благодаря пытаются сделать общение более естественным. Еще 8% опрошенных надеются улучшить качество ответов за счет вежливости. Что касается приветствия и прощания с ассистентами, только 3% опрошенных никогда не здороваются или не прощаются с ними. Большинство, 41%, делает это хотя бы иногда. 11% всегда. Примерно 15% опрошенных хотя бы раз приносили ИИ извинения, отмечает агентство ТАСС. В России снимут новый фильм «Курьер». Картина выйдет в 2027 году, будет приурочена к 40-летию оригинального одноименного фильма Карена Шахназарова. Основой для новой ленты станет повесть автора, права на экранизацию которой приобрела компания «Кинотека». Режиссер Илья Ермолов ранее работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «Первокурсницы». Действие нового фильма будет происходить в наши дни, сценарий другой. Сам Шахназаров не будет участвовать в проекте, чтобы не влиять на команду. По его словам, он передал права. И дальше авторы должны быть свободны в своем видении, пишет газета.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
5: Информация на правах рекламы.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца апреля. Изучите полные условия кредита на сайте Сбербанк.ру в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: О чем не скажут пчеловоды на радиопилот, прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
12: В пятницу на этой неделе все еще будет тепло, но температура понемногу идет на спад. На термометре в течение дня от 10 до 19 градусов выше 0. Подует слабый ветер, сперва северный, к вечеру юго-восточный, 1-3 метра в секунду. Ожидается малооблачное небо, осадков не обещают.
1: Самое страшное в этом сезоне – это не что-то там с погодой. Это первые просыпающиеся комары, которые бесстрашны, потому что они только вылупились, они еще не видели, на что способны мы. Поэтому вообще пофиг, он кружит всю ночь там.
13: Я специально для этого использую фонарик вдоль стены. Сразу выпаливаешь всех.
14: Пилот FM.
15: Реклама.
16: По
3: Почувствуй ритм обновленного Havail Jolion. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Havail Jolion от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Проспект Космонавтов 3. 343 13 42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
10: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.
14: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: Реклама. Друг продает отличный автомобиль, но не хватает денег? Оформить кредит на любое авто можно в Atlantic Pro. Таганская 77.
1: Кредит предоставляет по УТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Нортон Лышлер» Романовна.
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГР 916-965-81-15-330.
2: Доча, включи голосовые прослушать.
3: Свет, а мы в Лимпопо уже. Вон, слышишь, Таня купается уже вовсю. На горках катается. Радостная такая. А вы где?
4: Подъезжаем. Минут 10. Купальник Маши выбирали. Две поездки в Лимпопо новый попросила. Сейчас презентуем.
5: Приезжайте и вы ярко отдыхать в аквапарк Лимпопо. Веселье не за горами.
6: А на горках!
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru.
8: Екатеринбург. ОГРН 108-667-1008-907.
9: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
10: Застройщики и группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
9: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
11: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
12: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
15: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
14: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», «Газели-грузчики» для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
15: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
16: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
17: Одрел Групп. УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Встречайте. Обновленный «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, Белджи, Теннет, в Автобан на любой цвет и бюджет.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца мая.
2: Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
3: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.atom.rf.
4: Утро доброе – это когда завтрак из трех блюд.
5: Завтрак от 259 рублей.
4: Фермерское кафе «Вилка-ложка».
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
6: Ну что, господа автовладельцы, спешу сообщить, что найден клад для вашего автомобиля. Записывайте координаты. Хрустальногорская, 37. Клад Авто. Новый автосервис по ремонту и обслуживанию постгарантийных автомобилей BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover и Range Rover. Современное оборудование, опытные специалисты, чистота в боксах и комфорт в зоне ожидания. Новым клиентам скидка 10% на все работы и материалы. Клад Авто. Екатеринбург, Хрустальногорская, 37. Сайт кладавто.ру.
10: Почувствуй ритм обновленного Хавейл Джолион. Более динамичный, технологичный, дерзкий. В CS Motors на проспекте Космонавтов 3. Новый Хавейл Джолион от 2 049 000 рублей. Проспект Космонавтов 3. 343-13-42. Пройди тест-драйв, получи кофе в подарок.
11: Реклама, не оферта. Стоимость автомобиля действительно на 1 мая 2026 года. Подробности в отделе продаж.

0: Реклама.
1: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
2: Что для вас самое важное? Радость детей, здоровье, безопасность. Эти ценности Синара Девелопмент закладывает при строительстве района Новокольцовский.
3: Для спорта бассейн мирового уровня, для детей игровые и спортивные площадки. В Новокольцовском уже работает новая поликлиника и строится детский сад.
2: Скидки 20% на квартиры с ремонтом. Переезд уже этим летом.
4: О, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Акция действует с 1 марта по 30 июня 2026 года. Город Екатеринбург.
5: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
6: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:42. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.